0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Powerful and mind-blowing. Power Hit Radio.

0: Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: You Not Us и DJ Daddy Flipside.

0: Today's hit music. Power Hit Radio.
1: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сеть».
3: Новый летний час, новые песни и новые события вместе.

0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Turn up your stereo.
2: You're listening Power Heat Radio.
1: Power. 104.5

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Солнечный ритм этого лета. My best summer. Новый час.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Is power. Turn on the power. Power. On Powerhit Radio.

0: лето вместе с Power Hit Radio 104.5. Power Hit.
1: Шесть часов точное время. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Лето, музыка, настроение.
1: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки на Power Hit Radio. Feel the power. Power
1: Play. Power Play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Alec и Jennifer Lopez, Everything's Fine, PM.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Нас Дэвид Пен в этом треке сейчас не уговаривал, потому что у нас утро начинается и на 104.5 в том числе. Судя по картинке, сегодня оно предстоит у нас максимально рабочим. Ну и вы знаете, новость, которую я увидел первой, взяв сегодня утром в руки свой смартфон, конечно, чрезвычайно бодрит. Дело в том, что миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что ранний подъем сам по себе не делает человека успешным и может привести к выгоранию, если режим не соответствует его естественному ритму. Он обычно сам встает около 5 утра, но другим советуют не копировать чужие привычки, а выстраивать свой распорядок, который помогает сохранить энергию и мотивацию. Как говорится, не забудьте переслать это вашему руководителю. Да, сегодня утром в четверг. Ну что ж, здесь мы в 7.05 в утреннем эфире на Power Hit Radio, помогая вам сохранить энергию и мотивацию. Меня зовут Сергей Сачков. Давайте все вместе на работу уже собираться. Просыпайтесь. Доброе утро.

0: Лето, конечно, летит куда-то на межгалактической скорости, и только мы с вами прошли вот эту самую середину лета, как тут же начали появляться новости о том, что совсем скоро в нашей области начинается сезон морожки. Но традиционные популярные места для сбора этого арктического золота находятся в Лавозерском, Терском районах, в окрестностях Туманного, Умбы, Кандалакши, Апатитов, Оленегорска и еще много где по болотистым местам вдоль некоторых дорог. Мы сегодня в утреннем круиз-контроле поговорим об этой сладкой и тихой охоте. Много ли среди наших слушателей ягодников? Что, где? И, понятное дело, когда вы собираете? И на что потом этот лесной урожай у вас идет? Ваши комментарии, ваши традиции, возможно, ваши даже секретные места, если вы готовы ими поделиться, оставляйте по координатам нашей группы во ВКонтакте, в нашем мобильном приложении Power Hit Radio, разумеется, по номеру телефона 488-448 с 8 до 9 утра. Сегодня, я надеюсь, вкусно будем обсуждать все в круиз-контроле. Ну и напоминаем, что если есть вам что нам поведать об информации по дорогам, то можете звонить хоть сейчас к нам в студию. Номер прежний 488-448.
1: Один против сна. Подъем засчитан.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
4: The Bowser Magnetic.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Интересная она у нас сегодня. Дело в том, что в Мурманске прямо сейчас ветер ровно такой же силы, как и в Териберке, юго-западный, до 10 метров в секунду. Вот, видимо, он погоду и ковелит, и все как-то пытается ее вывести из приятного и привычного нам состояния. Ну, начинаем мы день неплохо по градусам, плюс 12 у нас прямо сейчас. Но вот дальше, даже не с точки зрения градусов, а с точки зрения дождя, начался разговор, которого мы, если честно, не планировали, потому что в один из источников погодный заглядываю, а там написано, что слабый дождь до 13 часов в этот четверг будет нас все-таки сопровождать. Надеюсь, что он действительно будет легким и, возможно, где-то и стороной пройдет в том числе, но такая вероятность сохраняется, так что мы вас, если что, как говорится, предупредили. Но во всем остальном погода от своих слов не отказывается. Ровно то, что вчера нам обещало, до плюс 20 градусов. Да, действительно, сегодня, 16 июля, должно у нас исполниться, но это ближе к завершению нашего рабочего дня. Пока с вами стартуем так нехотя, разгоняемся. Плюс 12, 13, 14 градусов. Медленно будем сегодня набирать обороты, но по итогу, пускай при этом пасмурном небе, все-таки выйдем на те заветные плюс 20, при них как-то приятнее проходят наши с вами рабочие дни. Напоминаю еще раз, есть вероятность дождя в ближайшее время. Надеюсь, что он пройдет стороной. И в любом случае, плюс 12 у нас в Мурманске прямо сейчас.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Ну и по следам прошедшего матча сборных Англии и Аргентины нам Дэвид Бекхэм подкидывает цитатку. «Иногда я просыпаюсь и думаю, какое чудесное утро, и иду брить голову». Нам самое главное, конечно, удержаться и за ним это не повторять. Дэвид Бекхэм, конечно, подставил огромное количество мальчиков и мужчин по всему миру этому неприятному человеку, потому что идут абсолютно все стрижки, и длинные, и крашеные, и лысые. Но мы в надежде быть хоть чуть-чуть на него похожим. К сожалению, это повторяем, поэтому нет-нет, у каждого из нас своя дорога. Уважаемый и неприятный нам Дэвид Бекхэм, потому что, ну, вы очень красивый мужчина, конечно. Одри Хепберн, актриса, однажды произнесла мудрую мысль о том, что шоколад был моей единственной любовью, и он ни разу меня не предал. Подписываюсь, вне зависимости от времени суток и вашего состояния, это точно, он всегда готов нас поддержать. Ну и басист Sex Pistols Сид Вишес однажды заявил, что все мы весьма приятные и дружелюбные, но в каждом из нас живет маленький монстр. Не так ли? Я думаю, что Сид и Нэнси прям знают, о чем говорят, и я вам подтверждаю, что и этого, конечно, монстра нужно иногда выгуливать и выпускать наружу. Глядишь, он кому-нибудь еще и понравится. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
2: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
1: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
4: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один

0: Полярный эспрессо.
1: На этой неделе заканчивается у нас наше многомесячное приключение под названием «Чемпионат мира по футболу 2026». И осталось только выяснить, кто же себе какие медали по итогу заберет. Узнаем мы это на ближайших выходных. Но пока еще не улетели мы с вами далеко из трех стран, которые принимали это большое спортивное, да и не только спортивное на самом деле, событие. Давайте с вами поговорим про колоритные напитки, в частности, которые в этих странах-участницах особенно цены. Возможно, что-то из этого в нашей стране, давайте так, в Москве, мне кажется, можно найти в том числе, да, вообще, мне кажется, ничего не проблема отыскать. Итак, начнем сразу с разрыва шаблона — огуречный салат. Да, к разговору о напитках вы не ослышались. Марокканский огуречный салат вполне можно рассматривать действительно как напиток. Он потому что совсем не похож на эти наши стандартные огурчики, помидорчики, и вообще употребляется он с другими целями. Его подают не до основных блюд, а в конце для помощи в переваривании уже съеденной пищи. На вкус, поговаривают, тоже специфическая штука, потому что огурцы там не нарезают, а натирают на терке. Добавляют свежевыжатые соки апельсина и лимона, ложку меда, мяту, перец, соль, оливковое масло, пельмени, судя по всему, еще плов туда немножечко, и огуречный салат только после этого будет готов. Ну да, пельмени и плов хорошо, можно исключить из классического рецепта. Подают его в тарелке с ложкой, но если вы его решите просто выпить, никто, как говорится, не удивится. Чувствую, что в полку ваших новых природных лекарственных средств, возможно, прибудет марокканский огуречный салат. Посмотрите на досуге. Ну а в Боснии гораздо больше сохранилось влияние Османской империи, чем в других бывших республиках бывшей Югославии. Там, например, тотальная любовь боснийцев в кофе присутствует вообще во всей гастрономической культуре. И примите атипичные примеры доказательства этого. Такой напиток под названием сальп. Такой восточный ответ на привычный нам глинтвейн, согревающий напиток, который пьют исключительно зимой. Но главное его отличие – это отсутствие алкоголя. Как будто и сразу смысла в нем все меньше и меньше становится. В основе этого рецепта клубни дикой луговой орхидеи. Эти клубни высушивают, перемалывают в порошок, добавляют в кипящую воду вместе с большим количеством сахара, корицы и имбиря. Получается сладкий и густой напиток, и считается, что помогает он от многих болезней. Перелетаем с вами в Парагвай, и там нам уже подают с вами тереré. Вот именно так, с ударением на последний слог. И это такой холодный напиток, в который добавляют лед, но кроме базовой заварки используют большущее количество всяких лекарственных трав. И при этом пьют его еще из специальной чашки при помощи металлической трубочки, потому что без нее пить просто невозможно. Иначе заварка и травы окажутся у вас во рту, и как огуречный салат из Марокко тоже будете его внутри перемалывать. В Парагвай, кстати, это самый тереré имеет официальный статус. Символа. Ежегодно в феврале отмечается национальный день этого напитка, но в 2020 году ЮНЕСКО включила именно парагвайскую версию напитка и способ его приготовления в список объектов нематериального наследия человечества. Ну и последнее, о чем я вам хотел рассказать из напитков по следам чемпионата мира. В последнее время, вы прекрасно знаете, особенно остра мода на суперфуды, продукты, которые якобы обладают невероятно полезными свойствами. Так вот, сенегальский напиток буйе, еще один суперфуд, популярность от которого уже накрывает Соединенные Штаты и добирается до Европы. Буйе – это традиционный напиток из плодов баобаба и может позволить себе жить в очень жарком месте. Мякоть плодов этого самого баобаба на несколько часов замачивают в воде до полного растворения, но потом процеживают, добавляют молоко, подсластители, и вот, как говорится, напиток готов. Сейчас в Штатах и в Европе продают этот самый буе в виде порошка, который можно добавлять в любую жидкость. На вкус, говорят, что-то кисленькое и цитрусовое по ощущениям. Это я к чему? Мне кажется, всегда приятно что-то новое попробовать, неважно, понравится оно вам или нет, но как будто когда на что-то свежее появляется, это, конечно, большой плюс. Приятного аппетита!
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
2: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Дозвук.
1: Ну вот и настало время нам с вами пообщаться, но не просто так, понятное дело, а за призы от Power Hit Radio. Звоните к нам в студию 488-448. Готовы уже вам, ну, практически выдать нашу фирменную кружку и сборник летних хитов Summer Power 2026. Но все-таки небольшое испытание, ради проформы даже, нужно пройти. Надеюсь, у вас это легко и успешно получится. Давайте познакомимся с нашим игроком по номерам один, а возможно и с единственным. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Дмитрий.
1: Да, Дмитрий, здравствуйте. Ну, смотрите, поставлю вам сейчас песню. Вы будете немножко мучиться вначале, потому что мотив вам покажется очень и очень знакомым. А потом предложу вам 4 варианта ответа. Вам нужно будет верный выбрать, кто же в оригинале эту композицию для нас исполняет. Ну что, получится у нас все. Есть такое ощущение. Вперед, слушаем.

0: Итак, Дмитрий, это у нас в оригинале Guns N' Roses, Bon Jovi, Scorpions или Metallica. Выбирайте.
1: Второй вариант.
0: Вы про Bon Jovi?
1: Да.
0: Как-то неуверенно Дмитрий ответил «да», а сомневаться не нужно, потому что вы правы абсолютно. Вы это точно знаете. И вот в качестве бонуса для вас Bon Jovi на 104,5.

Октябрь 1986 года. «Мама Мия», сколько лет уже этой песне. А звучит, кстати, все еще очень и очень бодро и бодряще, вы знаете ли. А, кстати, к написанию этой песни привлекли такого талантливого и не самого, может быть, вам известного мужчину, которого зовут Десмонд Чайлд. А, между прочим, он еще у нас ответственный за все громкие хиты группы Kiss, например, «I was made for loving you», группы Aerosmith, да, на секундочку, и внезапно Рики Мартин. Если вы помните клип, где он в такой черной рубашке про «Living La Vida Loca» пел нам в конце 90-х, да, это все один и тот же человек, который хит для Бон Джови в 1986 году написал. Вот талантливый человек все-таки, да, талантливый у нас абсолютно во всем. Но мы Дмитрия поздравляем и просим оставаться еще какое-то время на линии. Вот доболтаю сейчас и буду рассказывать нашему слушателю, как же он будет забирать у нас нашу фирменную кружку и сборник летних хитов «Summer Power 2026». Если вы сейчас поняли, что вам это тоже хочется и вам это необходимо, в 9.50 и в 10.50 у нас есть еще наши розыгрыши, так что к нам присоединяйтесь и выходите из этого утра настоящим победителем.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Я знаю, кто сегодня ответственный у нас за ту морось, которая к нам идет с залива. Это все Артем Моисеев, который сегодня взял и приехал до начала нашего круиз-контроля. Вот объясни, зачем ты это делаешь?
4: Да ты надо обязательно так всем говорить, что я обычно не к началу приезжаю.
3: А так люди не слышат, да?
4: Нет, может быть, я стою здесь такой, угу, молчу просто.
3: Молодец.
4: Соглашаюсь с тем, вот, со всем тем, что ты говоришь.
3: Хорошо ведешь, давай я тоже присоединюсь тогда. Доброе утро тебе,
4: Доброе утро
3: Моисеев.
4: И тебе тоже. Всем здравствуйте. Всем тем, кто страдает от тех выкопанных, вырытых, выбитых ям на дорогах.
3: А что, прям так, что ли?
4: Прям так противно, конечно. Особенно у нас, допустим, на Ломоносово, там дальше, по Зое.
3: Вот продолжай, рассказывай все точные участки, где сейчас тебе было нехорошо.
4: А, мне нехорошо везде, где камеры стоят. Вот немножко они вот сковывают движение. Это с одной стороны. С другой стороны, я понял, когда сегодня доезжал до работы, что как хорошо, что я не катаюсь на мотоцикле.
3: Спонсор программы ООО «Партнер» – сертифицированный сервисный центр. Комплексное техобслуживание, ремонт автомобилей, физических и юридических лиц. 655-655.
4: Я бы точно был бы спиди-гонщиком. Прям...
3: Главное, чтобы твой костюм сохранялся, самое важное. Потому что у Артема форма одежды вот одна с 1 июня по 31 августа. Ему все равно вообще, что на термометре. Он как шорты надел, так, собственно, в них и продолжает ходить.
4: Так, стоп, ну ты же понимаешь, что как человек, служивший в армии, все, пришло лето, будьте добры, дождь, снег, что летняя форма, для чего дана? Будьте добры, выходите.
3: Ну, кстати, к разговору про лето. Мы вчера буквально уже прошли его середину календарную. И как только это у нас случилось, тут же, понимаешь, начался разговор во всех социальных сетях о том, что скоро стартует у нас в нашем регионе сезон морожки. Ну и традиционно популярные места для сбора этого арктического золота. Лавозерский и Терский район, окрестности Туманного, Умбы, Кандалакши, Апатит, Оленегорска и все остальные болота, которые вы найдете. И только там эти вкусные ягоды пособирайте.
4: Сейчас подумал про чью-то работу. Кто же считает, что вот у меня работа, конечно, болото. Но на работе такого вы точно не сыщете. В сегодняшнем утреннем круиз-контроле мы говорим о тихой охоте. Много ли нас слушает ягодников? Не ягодиц, а ягодников. Что, где и когда вы собираете? На какие дела потом лесной урожай у вас идет? Закручиваете, забиваете, заедаете.
3: Мы про морожку, если что, все еще продолжаем говорить. 488-448, группа ВК, наше мобильное
4: приложение. Может,
3: моченая
4: морожка?
3: Ну, кстати... Вполне себе. Очень хорошо, кстати, рекомендацион настоящий. Да? Так что и вашими рецептами
4: делитесь. Я просто не очень любитель вообще, в принципе,
3: ягод. Мы поэтому, да, сегодня эту тему обсуждаем.
4: Ну, конечно. Актуалка, актуалочка. Болото есть, и болото имеются. Так что же не поговорить-то на эту тему?
3: Группа ВК, наше мобильное приложение, телефон вы знаете, так что давайте обсуждать сегодня арктическое золото. О нем говорим в нашем круиз-контроле.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Powerhit Radio. 488-448.
1: И как раз в тему нашего обсуждения. Дождь у нас пошел, но теперь все, мне кажется, о тихой.
2: Заживем.
1: О тихой охоте можно прям вполне себе уверенно говорить. Обсуждаем ее с вами сегодня, в частности, поиски ягод у нас в наших болотах и тундрах. Что, где и когда собираете, и на какие дела потом лесной ваш урожай отправляется. Нам Наталья написала комментарий в нашей группе во ВКонтакте. Пишет, что фотка странная. Уж больно морожка крупная, и олень зачем-то пытается стырить корзинку. Голодный, что ли, спрашивает. Ну,
2: конечно же, видишь, мы нашли с Сергеем здесь такой замысел. Мы с Сергеем нашли уголок, где все это растет, а медведь такой с лесой, ну, тоже интересно, и олень такой, и нам интересно.
1: А ты знаешь, мне больше всего нравится, что мы собираем с тобой с двух рук.
2: Ну, и так много морожки. Ты даже с трех. Если ты обратишь внимание.
1: Нет, вот только сейчас обратил внимание.
2: Пожалуйста. То есть кто-то за твоей спиной все-таки есть.
1: Есть еще на самом деле версия, что мы с тобой просто стараемся не спугнуть всех тех зверей, которые к нам подошли. И вот в такой позе сидим уже шестой час примерно. Они все не уходят и не уходят.
2: Вот на картинке как раз причина того, почему я не хожу за грибами и ягодами. Не очень хочу встретить...
1: Мужика с тремя руками,
2: да? Мужика, во-первых, с тремя руками... Если олень, то еще окей, лиса окей, ее встречал неоднократно, а вот что касается медведя, то тут у нас с ним разговор короткий.
1: Ну, посмотри, из-за того, что медведь именно около тебя, ты не так активно улыбаешься сейчас.
2: Я не так активно улыбаюсь, но, обрати внимание, медведь ты и не больше меня. Если что, по сусалам-то настучать всегда можно.
1: Заходите в нашу группу во ВКонтакте, если вам тоже уже интересно, что ж там за картинки-то за такие.
2: То Сергей там Человек-паук.
1: Как раз-таки, да, в тему нашего сегодняшнего обсуждения. Нам еще Алексей оставил ягодный привет и говорит, что 8 и 9 августа компанией на несколько почти стоковых авто собираемся прокатиться на рыбачьи и покушать ягод, пособирать грибов немного. Почему немного грибов? Так как в лучший джимни Мурманска много не влезет. Багажник рассчитан лишь для сумки спортивной и маленькой косметички. Если желаете, можете присоединиться к нашей компании. Это, видимо, нам предлагает с тобой Алексей.
2: Ну, вряд ли я в маленькую косметическую сумку влезу.
1: Работаешь, да, я смотрю, все-таки и 8 и 9 августа. Не, мы рады за тебя, безусловно. Да. Обсуждаем, да, с вами сегодня открывающийся сезон сбора морожки. В частности, поговорим...
2: А там будут ленточку разрезать? Вот возле леса стоят такие. И открываем. Я знаю, что некоторые открыли сезон, но собирали и собирают еще зеленую морожку, которая не стала золотой.
1: Ты знаешь, что с учетом количества болотистых мест у нас здесь в нашем регионе лент не хватит, я тебе так скажу. Текстильная промышленность встанет. И все из-за этих церемоний открытия. Так что нет, давайте как-то самостоятельно делитесь лучше потом вашими успехами, достижениями, возможно, открытиями. И вообще сегодня хотим узнать, много ли среди наших слушателей ягодников, не грибников. Что, где, понятное дело, когда вы собираете. И на что именно у вас потом этот лесной ягодный урожай уходит. 488-444. 8, группа ВК, наше мобильное приложение, ну и автохит 8.10 уже, пора его послушать в нашем круиз-контроле.
0: Автохит.
1: Ну, конечно, песня у нас сегодня про золото и про наше золотое лето. Мне кажется, когда вот морожка, знаешь, на солнце подсвечивается и указывает тебе куст, под которым вся эта красота тебя поджидает, это какая-то особенная радость. Ну, мне так кажется.
2: Ну, я согласен, я прям разделяю эту радость с тобой.
1: Так что Golden Summer у нас прямо сейчас в автохите. Давайте эту картинку представим и не удержимся, отправимся за морожкой уже совсем скоро.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультация и запись по телефону. 655-655. Кольский 110-1.
2: Круиз-контроль.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
7: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним – компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочные 22. 2.65.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
2: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: где смотрим мы прогноз погоды?
1: Ну, нас из этих же источников заверили, что сегодня максимальная температура поднимется до плюс 19. Ну, по крайней мере, меня с утра сказали, что сейчас плюс 12. Артем, не переживай. Максимум сегодня будет плюс 19.
0: Прям
1: и без
0: так
1: дождя.
0: Тебе говорят,
1: ну,
0: да?
1: Да, да. Мне вот есть люди, которые мне так и говорят.
0: По голове еще гладит тебя, да, прогноз погоды?
1: Да, да, вставай, вставай, давай выходи уже, ты что, разлегся?
0: Говорят нам источники, те самые погодные, что дождь закончится у нас в 8.50. То есть прям вот настолько точно уже, представляешь, могут нам информацию поставлять. Надеюсь, что да, действительно это будет правдой. И потом пойдем мы на то самое повышение, о котором Артем и говорит. Потому что сегодня, да, действительно, до плюс 20 градусов. Хоть и при этом пасмурно будет у нас в Мурманске, но тепло.
1: Это очень хорошо. Вот люблю такую погоду. Что вроде как и не жара, что можно дышать на улице, можно погулять, и все к вечеру остынет.
0: Ветер у нас северо-западный, от 4 до 8 метров в секунду. Mm-hmm. Ну и пока плюс 12, надежды на плюс 20 в этот четверг.
2: Круиз-контроль.
1: Ну и вот такая погода, она идеально подходит для тихой охоты. Сегодня о ней, дорогой, мы говорим. Ну, не дорогой, в смысле, так
0: это не обращение
1: к тебе.
0: Я надеялся,
1: это
0: да.
1: Уточнение. Вот, потому как буквально через неделю откроется сезон охоты на морожку. И вот выделили энное количество участков на территории Кольского полуострова, где лучше всего собирать. Конечно, лучше всего собирать там, где куда не ступала нога человека и где есть болотистые местности.
0: Главное, чтобы нога медведя там особо не ступала.
1: Лапа тогда.
0: А в тот же самый момент, когда и ты пришел туда с корзинкой.
1: Да, обидно будет, что интересно, кто кого на этом поле. И мы у вас спрашиваем, много ли среди наших слушателей, ходите ли вы, что, где и когда собираете, на какие дела потом лесной урожай идет. Возможно, у вас целый семейный подряд, и вы крутите консервы, не покладая рук и банок.
0: Нам Ксюха Викторовна написала: у Сергея три руки. Спасибо, Ксюха. Если вы не понимаете, дорогие слушатели, о чем речь идет, то вам срочно в нашу группу во ВКонтакте. Смотрите, приглядывайтесь в детали и обалдевайте от того, как мы тут с Артемом на картинке морожку собираем.
1: Ну, не у всех еще в нашей студии есть чернобыльская справка. Вот у меня ее нет, а у Сергея может похвастать ей.
0: Как выяснилось, Илья написал нам сообщение в нашем мобильном приложении: секретные места, на то и секретные, чтобы ими делиться по радио.
1: Конечно, там, если вдруг Илья скажет: мы едем по Серебрянке на 83-м километре, останавливаемся, там четвертый столб. Идем 10 шагов, делаем влево, потом вправо, и там вот начинается настоящий ягодный рай. То вряд ли, что мне кажется, люди послушают, запишут, такие крестиком отметят это место, и такие: мы поедем туда.
0: Продолжает он сообщение. В любом случае, Илья говорит: лично я предпочитаю ягоды везти из отпуска в Архангельской губернии. Там дома все есть, поэтому с собой только то, что нужно в дороге, обратно пару ведер в багажнике не мешают. Соседским пацанам дал денег больше, чем скупщики, а у них цены, сами понимаете. Да, так тебе бруснику перевранную, промытую и высушенную принесут, и спина не болит. Ну а морожки мне хватает свежую. Пощипать не фанатею, предпочитаю рыбалку. Вот именно рыбалку, а не то, что вы подумали.
1: Мы ничего не подумали.
0: Я прям
1: может,
0: подумал.
1: Вы также пацанам соседским заплатите, и вам принесут рыбу сушеную, перебранную, убранную, вымытую. Кто его знает?
0: К разговору, да, про твои предпочтения ягодные, если что, ты нам все сейчас не рассказывай. Я прям очень удивился от тебя, когда узнал, что ты тоже не фанат всего этого.
1: Нет, вообще не фанат. Не собирать ни ягоды, ни грибы. Я не любитель. Я могу отправиться поесть шашлык, отправиться на пикник и в рамках вот этого путешествия нашего гастрономического еще и походить, пособирать, но поесть тут же, не в ведро, а в рот.
0: Ну, подожди, если тебе это все вот соберут, помоют, переберут, скажут: на, Артемка, ешь. Ты что, будешь отказываться, что ли?
1: Ну, я без всякого лишнего энтузиазма. Такой типа: вау, клюква, ого, морожка.
0: Вот у меня на морожку, если честно, вот именно такая реакция. У меня аж обильное слюноотделение началось, как только я об этом заговорил. Если нужно сделать топ ягод, то у меня морожка, конечно, будет на первом месте. Никакая черешня и даже клубника не могут пока этого чемпиона перебороть в моем внутреннем рейтинге.
1: У меня с детства моя ягода – это клубника. Все. Потому что ее раньше было много, а морожки я узнал, мне кажется, вот несколько лет назад, там, может быть, 5-6. В детстве мы не так сильно ходили, тоже не собирали семьей, да и сейчас мы раз

0: сезон, конечно, хотелось бы больше. Я думаю, что сейчас по возвращению моей семьи мы этим и будем заниматься, что ходить. Тем более, палатку купил. Да, там всякие вот эти вот пикничковые штуки, дрюки. Ну, здесь она это подходит идеально слово.
1: Конечно.
0: Так вот, и будем отправляться и что-нибудь собирать. Но вот я зарекся это все готовить, потом варить, что-то перебирать. Потому как я помню энное количество раз, когда мы отправлялись в лес, и после этого мы... А не хочется же уходить из леса, потому что так хорошо, прям манит и манит к себе. Ты гуляешь там до 12, тебе на следующий день на утренний эфир, но ты еще там до 2-3 часов перебираешь все эти непонятные ягоды, грибы, чтобы потом что? Правильно, они пролежали в морозилке несколько лет, и ты их даже не тронул.
1: Рассказывайте и вы, что у вас насчет этой тихой ягодной охоты? Много ли среди наших слушателей именно что? Ягодников, что, где и когда вы собираете, и на что у вас потом эта часть лесного урожая уходит? 488-448, группа ВК, наше мобильное приложение. Оставляйте ваши комментарии, а пока Дэвид Агетту. Давайте послушаем, может быть, он вам тоже какие-то мысли навеет.
0: Давайте.
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультация и запись по телефону 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Килиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
9: Пам-пам.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Поговаривают, что уже через неделю в нашей области начнется сезон морожки. Традиционно популярные места для сбора этого арктического золота – Лавозерские и Терские районы, окрестности Туманного, Умбы, Кандалакши, Апатитов, Оленегорска, ну а еще все болотистые участки вдоль нескольких дорог нашего региона. Вот мы и сегодня в этом круиз-контроле решили поговорить с вами о тихой охоте. Много ли среди наших слушателей ягодников, что, где и когда собираете, и на какие дела потом этот лесной урожай в вашей жизни отправляется. Нам Марина оставила комментарий в нашей группе в ВК. Говорит, что в детстве ездила в лес по грибы и ягоды с дедушкой и бабушкой. Ягоды люблю. Наша северная морожка и черника лучше всех. А самая лучшая тихая охота – это в бабушкиной корзинке. Подтверждаю. Я живу недалеко от леса, и у нас, если придешь в сезон, то ягодников очень много. Чернику косят, одни веточки остаются только. Черничный домашний пирог вкуснятина. Ну и самое важное – привет и всем из жаркой Греции. Я в отпуске, пишет нам Марина.
2: Надеюсь, вы там собираете ягоды. В Грецию, ну там оливки.
1: Что, сезон морожки? Еду.
2: Да, мчу к вам. Кстати, про медведей написал Макс Байков. 5 метров от водопада на Титовке. Прикладывает фотографию, и там нечто. Куча.
1: Спасибо, спасибо большое. Надеюсь, что все-таки это медвежье. Надеюсь, что это не запах страха, конечно, естественно.
2: Увидел.
1: 5 метров буквально.
2: Как у меня зрение хорошее. Вот что чувствую сейчас. В 100 метрах, а я вот он я. Вот.
1: Андрей нам написал очень большое вкусное сообщение, еще и фотографии прикладывать в нашей группе в ВК. Говорит, я один раз только собирал нормально. Обычно на рыбалке проходим по 25 километров в среднем, и по пути я ее и ем. А тут пошли на 2 ночи с палаткой, так я и насобирал ягоды нормально. Домой пришел, засыпал сахаром, поставил на плиту с минимальным нагревом, довел до кипения и все, собственно. Разлил в баночки, которые нагрел в духовке. И это было самое вкусное, что я ел. Во-первых, не густое, как варенье, сочное, ягода не разваливалась и не переваренная, хотя собирал ее прям очень слепую, говорит Андрей, потому что через неделю она была уже...
2: На рыбалке до этого был там как-нибудь слепую, некоторых ноги отказывают.
1: В общем, было очень круто и мега вкусно, сообщает нам Андрей, и фотографии подтверждает, что да. Ой, посмотри, какая она прям отборная, как будто ягод как ягодки, как говорится.
2: Ого, ветка к веточке. Ну, я и дальше могу продолжать.
1: Не ценишь ты все это, я все очень понял. Ну, а если вы тоже, как и я, любитель этой ягодной тихой охоты, делитесь, пожалуйста, что, где и когда вы собираете, и на какие дела потом лесной урожай у вас идет. Прошу, вопросы зала у нас есть.
2: Итак, вопрос журнала «Мурманский собиратель». Расскажите, пожалуйста, Сергей, а когда вы последний раз ходили за морожки, за ягоды какой-нибудь, вот когда принимали участие последний раз в тихой охоте?
1: Вы знаете, я вот люблю итог этой тихой охоты. Спасибо вам большое за вопрос.
2: То есть вы
1: вот
2: именно...
1: дома сидишь и жрешь просто. Вот эту часть я очень люблю тихой охоты.
2: То есть
1: вот
2: именно для этого вы завели семью, что отправить их?
1: Когда кто-то ходит, где-то собирает, перебирает, потом еще сахарочком засыпает очень правильно. Вот эту часть тихой охоты я прям, да, ценю, знаете ли, с самого детства.
2: Ага.
1: То есть какие-то еще вопросы есть?
2: Не, хотел там вопрос, в котором фигурирует слово «дармоед», но я оставлю его в сторонке.
1: Спасибо большое.
2: Паразит, тоже... вот такие вот.
1: Пожалуйста, рассказывайте нам, что, где и когда вы собираете, на какие у вас дела потом лесной урожай отправляется, и вообще хочется подсчитать, много ли ягодников среди наших слушателей. Если это все прям все про вас, то 488-448, группу ВК, приложение. Все для вас открыто. Делитесь, рассказывайте вашими впечатлениями, ну и фотографии тоже, естественно, прикрепляйте. Ждем.
0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных, топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки видеорегистраторов и антирадаров. 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не эффекта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Рубль «Зимин Фрэш» на точковых салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект 53, корпус 6.
8: Кто не работает, тот ест.
9: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: В сегодняшнем утреннем круиз-контроле мы говорим о тихой охоте. Охоте за золотым золотом, за арктическим золотом. Да, совсем скоро начнется сезон морожки. И вот мы спрашиваем у вас, много ли среди наших слушателей ягодников? Что, где и когда собираете? На какие дела потом лесной урожай идет? Как я обратил внимание, в основном нет ни одного варенья пока. Ни джема, ни варенья не встречалось.
2: Не успевает доходить, я тебе так скажу. До этого вот ты спрашиваешь, а Август тебе отвечает в нашей группе ВКонтакте. Сообщает нам о том, что он ягодник, черника, морожка, брусника, на сопках, а конкретно где? Вот там. Идете прямо, потом еще чуть-чуть. И самое интересное, сколько я свои места не показывал, никто ничего не находил, ну максимум горсть. Я же каждый день хожу, ведерко с полянки приношу. Вот стихи, понимаешь, что-то у нас начались даже. Спасибо эльфам, которые берегут места, а я их потом пирогами угощаю и яблоками. Болеет, судя по всему, у нас слушатель. А свежую из куста сразу ем от пуза, собираю на заморозку, варенье и на выпечку. Обычно половину съедаем в период сезона, впрок не заготавливаю, примерно из расчета до марта. История с сезонными продуктами осталась еще с детства, когда северный завоз и погода делали свою воспитательную работу в мире потребления и бережному отношению к тому, что есть и не всегда доставалось легко. Собираю ягоды всегда руками и только руками.
1: Так, ищем следующий комментарий, где собираю только ногами.
2: Ну ты просто...
1: Собираю ртом, ну, только ртом. А, есть эти специальные эти...
2: Называются...
1: Собирайки?
2: Грабилка называется. Грабилка. Эта штука, да, когда ты вот идешь и с помощью нее все это себе зачерпываешь. Но есть люди, которые принципиально считают, что это нечестно.
1: А, так, там нельзя. Такая... Красную карточку покажите, пожалуйста, человечку, который там грабилку взял в руки. Это что это он удумал?
2: К разговору, кстати, про сезон морожки, ага, в принципе, лесной сезон. Знаю дядьку у нас в Мурманске.
1: Эльфа, которого знает Август, к которому ты тоже обращаешься, говоришь, эльф, принеси мне, пожалуйста, того-то.
2: Так вот, про дядьку у нас в Мурманске, который принципиально берет даже отпуск примерно в то время, когда начинается у нас сезон тихой охоты, и отправляется в район Алакуртии для того, чтобы своего арктического золота набрать, по его словам. Там принципиально, конечно, на вкус все отличается, и грибы, и ягоды.
1: Ну, в Алакуртии там и трава зеленее.
2: Не был пока, не
1: я
2: знаю.
1: Я тоже не был.
2: Сравнить
1: но люди поговаривают, такие, это зона, это просто чудо какое-то. Алакуртия про мечта. Мекка.
2: Рассказывайте вы, пожалуйста, что насчет тихой охоты по ягоды, про грибы. Поговорим в какой-нибудь другой следующий раз. Что вы где и когда собираете, и на что у вас лесной урожай уходит. 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Все еще для вас пока открыто. Остается у нас буквально несколько минут нашего утреннего круиз-контроля. Будем подводить уже ягодные итоги. Будем скоро все их пересчитывать. Что ж мы там понабрали-то сегодня?
0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: По словам Артема Моисеева, буквально через неделю в нашей области начнется сезон морожки. Ну, ты эту новость принес.
1: Ну, конечно. А мне, в свою очередь, чайка на хвосте. Он говорит, посмотри на мой хвост. Он говорит, ну, вот туда не ниже. Вот, смотри, новость.
0: Традиционно популярные места для сбора арктического золота находятся в Лавозерском и Терском районах, в окрестностях Туманного, Умбы, Кандалакши, Апатитов, Оленегорска и на всех болотах, которые повстречаются вам по пути к этим локациям.
1: Хочешь, расскажу нетрадиционные места?
0: А мы сегодня в утреннем контроле. Я не слышу ничего, что ты говоришь. Говорим сегодня с вами о тихой охоте. Много ли среди наших слушателей ягодников? Что, где? И, понятное дело, когда вы собираете? Главное, чтобы не в черный ящик. И на какие дела потом у вас лесной урожай отправляется?
1: Александр написал: любитель не только кофе. Грибы люблю собирать. А вот родня по чернике и бруснике угорает. Грибы жарим, ягоды так едим. И часть на закрутки уходит. А где собираем? Да какой грибник-ягодник будет свои грибные и ягодные места выдавать?
0: Ну, это, кстати, то, что объединяет комментарии наших слушателей, которые пишут о том, говорит, вы серьезно вообще спрашиваете, чтобы мы вам показали, куда мы ездим, наши секретные места?
1: Слушай, ну мы ездили в Рытинское, и там вот большое количество тех людей, это на том берегу, не доезжая до КПП Полярного, точнее, КПП Александровск, зато Александровск. Вот там вот много места, где можно спокойно собирать. И есть отворотка даже вот в те места, где можно поставить и мангал, и отправиться на тихую охоту.
0: А есть у нас сотрудники на нашей радиостанции, которые аж в дальние зеленцы забираются, чтобы там ягод насобирать.
1: Да?
0: Не будем в Макса пальцем показывать.
1: Ну, он может себе позволить.
0: Ну, у человека Нива все-таки, поэтому...
1: Ну, конечно же.
0: Не грех, как говорится.
1: И дома трое детей, надо куда подальше. Это куда поедем?
0: Ты на себе пеши, ты на него свои принципы не перекладывай. Человек потому, что вместе с детьми отправляется в том числе.
1: А, да? Он не такой, как я, ну
0: это
1: ладно.
0: Это точно, да. А, обсуждали, да, с вами сегодня предстоящий сезон морожкового сбора у нас в нашем регионе. Предполагаю, что и в ближайшее время с вами тоже мы его еще раз коснемся этой новости, ближе уже к завершению сезона, потому что итоги-то захочется нам подвести.
1: Ведерками померяемся.
0: Например, лукошками. Не только ягодные, но и грибные, потому что помню какое-то количество лет назад, что-то сезон морожки, в частности, ну, совсем не случился, и была самая настоящая не тихая, а вполне себе громкая охота по соцсетям. Дайте кто-нибудь хоть ведерко, потому что лето без этой ягоды невозможно себе у нас в Мурманской области представить. Посмотрим, как будет складываться в этом году, но пока как будто погода способствует тому, чтобы все у нас в ягодном смысле случилось.
1: Ну, хорошо закончили, на позитивной ноте. В общем, до встречи вон на тех плантациях.
0: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто, постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110-1-655-655.
1: Ну что, говорю вам ягодное пока. Сергей, хорошего вам отпуска. Я вас не встречу уже более.
0: Сплошные
1: в этом
0: плюсы пока перечисляешь.
1: Будете высыпаться, загораться, наслаждаться и купаться. Все, отличного вам отпуска.
0: Спасибо большое. Артем Моисеев наелся и пошел из круиз-контроля. Встречайте, Маша Фрейман совсем скоро
1: голодная,
0: здесь.
1: Еще без кофе, вот это вот глаза не выспавшиеся.
0: Ну, у нас сейчас для начала 2 минуты с пользой, а потом уже продолжение нашего утреннего эфира, так что, глядишь, успеет позавтракать.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
4: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Бытует мнение, что качественный белок – это стейки из мраморной говядины или заморский лосось. На самом деле, один из лучших источников протеина в мире годами скромно лежит на нижних полках супермаркетов по цене в 3 раза ниже говядины. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. Микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Речь сегодня пойдет о минтае. Что? Я слышу некоторые фу и фи. Зря вы так. Минтай – это не рыба для кошек, это настоящий суперфуд. Во-первых, выгода тут по всем статьям очевидная. Если посчитать стоимость 1 грамма чистого белка, минтай часто выигрывает даже у куриного филе. При этом вы получаете не фермерский продукт на комбикорме, а дикую океаническую рыбу, которая росла в естественной среде. Разберем по нутриентам из расчета на 100 граммов продукта. Белок примерно 18 граммов – это чистый, легко усвояемый протеин. Организм тратит минимум сил на его переработку, в отличие от тяжелого красного мяса. Жиры, ну, меньше 1 грамма, товарищи худеющие или просто держащие себя в форме. Почти полное отсутствие жира делает минтай идеальным для тех, кто на сушке, как говорится, или следит за холестерином. Килокалории 72 на 100 граммов. Можно съесть внушительную порцию и не выйти за рамки колоража. Йод в 100 граммов минтая почти суточная норма. Ваша щитовидная железа точно скажет спасибо. Ну и главная ошибка и причина неприятие минтая, и многие его за это не любят, это то, что после разморозки он превращается в водянистую субстанцию, этакую рыбную кашу. Но тут совет можно дать такой. Покупайте минтай сухой заморозки, в нем меньше льда. Или берите целые тушки. Размораживайте только в холодильнике, допустим, с вечера на утро. Так структура белка сохранится, и рыба останется упругой и сочной. Всем белка и будьте здоровы! Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: 2 минуты с пользой.

0: Маша Фреймен в студии, доброе утро тебе.
1: Всем доброе утро.
0: Артем Моисеев только что заходил, тут гадости наговорил всяких. Ну, в смысле, продолжали обсуждать круиз-контроль. Так в его версии жизни это называется. Давай с тобой более травоядно к этому подойдем. Как у тебя с тихой охотой по части ягод? Ты вообще падка на это или вообще не про тебя история?
1: Я падка, но если эти ягоды где-нибудь на витрине или в лукошке, в тарелочке уже собраны, что их уже перебрали, всякие чаши, листики, уст. Устранили, косточки желательно тоже. Вот тогда я любитель ягод.
0: Мы здесь с тобой, конечно, сцепились и одной командой двигаемся к ближайшему столу, потому что если кто-то сходил, перебрал, то спасибо тебе, мил человек.
1: А ты знаешь, что есть такая ягода? Может быть, ты же житель севера не знаешь, черевишня.
0: Я только капустофель слышал.
1: Вот уже же селекционеры вывели, скрестили черешню и вишню. Сочная, как вишня, но не кислая, а сладкая, как черешня.
0: Главное, чтобы персик и дыню в названии не соединяли там, потому что совсем неприлично получается. Нам Александр, любитель не только кофе, написал сообщение в нашем мобильном приложении. Говорит, а какой вчера был полуфинал? Просто нечто. Аргентина обязана становиться чемпионом. Хотел у тебя и об этом спросить. Проходит ли через тебя чемпионат от мира, или ты не из тех, кто и
1: только благодаря
0: следит.
1: Недавнему золоту чартов, где мы послушали трек чудесного
0: хорошо.
1: Норвежского футболиста, вот только так.
0: И даже вот такие большие события, как там, финал чемпионата мира, нет, не могут тебя заинтересовать.
1: Слушай, ну когда будет чемпионат по фигурному катанию, я тебя спрашиваю. Ты, наверное, тоже будешь стоять с таким вот лицом, как
0: я сейчас.
1: Я знаю,
0: кто такой Петр Гуменник, поэтому поставьте мне плюс, пожалуйста, под какую музыку он тут танцевал. Спасибо нашей спортивной грамоте, что и об этом я теперь тоже знаю. Но в любом случае, чемпионат мира, Александр, завершается уже буквально в ближайшие выходные. Но не я вам расскажу о том, как он закончится, потому что два денечка, еще и ваш покорный отправляется в долгожданный летний отпуск. Маша, у тебя, по-моему, тоже, да, он где-то уже
1: через
0: на горизонте.
1: Через неделю, да.
0: Шикарно.
1: У нас такая ротация произойдет в эфире. Появятся голоса, которые сейчас отдыхают.
0: Надеюсь, не будут отдохнувшими эти голоса, потому что иногда бывает такой отпуск, что как будто нужно еще немножечко привести себя в норму. Посмотрим, как будет звучать Вячеслав Каверин по возвращении, но что-то мне подсказывает, что все, как всегда, будет прекрасно. Ну а пока здесь, в утренней студии, Маш Фреймен, Сергей Сачков.
1: Всем доброго утра!
0: Абсолютно.
2: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442. Deal the power. Power.
3: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия СПА» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение – сет на пляже – 1869 рублей.
1: Сейчас в Мурманске плюс 11 градусов, но по версии термометра на Коминтерна 7-15 выше нуля, ветер юго-западный, порывистый, порывы могут достигать 10 метров в секунду, день нас ожидает пасмурный, возможно, еще кратковременные дожди, и прогноз говорит, что, скорее всего, они будут ближе к обеду и, может быть, во второй половине дня. В общем, облачность, сырость, ну и парилочка нам тоже гарантируется, потому что повышение температуры воздуха будет продолжаться и в своем пике достигнет аж 20 градусов выше нуля.
0: Я знаю, что сейчас попала под небольшой дождь, когда шла этим утром на эфир. Насколько он был летним или, наоборот, нашим северным бодрящим?
1: Нет, он был вполне себе комфортный, ведь ветер не такой, чтобы сильный, и не такой, чтобы холодно. В общем, отличная летняя погода. Хватит жаловаться на нее.
0: Тем более завтра у нас солнышко обещает, что все-таки заглянет к нам в Мурманск. Плюс 17 градусов обещается нам в пятницу. Пока про осадки у нас молчок, но мы, если что, как всегда, готовы. И вы тоже, пожалуйста, будьте готовы, что утром вам на 104.5 расскажут, что возьмите-ка с собой зонтик, сегодня он вам тоже пригодится. А пока в Мурманске то ли плюс 11, то ли плюс 15 градусов.
1: Что-то между.
0: В любом случае, очень-очень приятно. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, УГРНИП 314-511-011-2014.
2: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлт.ру.

0: Сеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Пожалуй, горожане заметили стройки новых домов в Мурманске. Они ведутся во всех округах столицы Заполярья. Эксперт рынка первичной недвижимости Илья Брайловский, между тем, отмечает стабилизацию спроса на рынке новостроек.
3: В прошлом году, в силу того, что все-таки был год, когда только-только новостройки на рынке появлялись, продажи были активны, и сейчас прослеживается отложенный спрос, потому как известно, что будут старты продаж в Октябрьском округе Мурманска, в Ленинском, и для кого-то эти локации ближе, в том числе и по этим причинам есть часть отложенного спроса.
2: Отмечу, по приказу Минстроя России средняя стоимость квадратного метра в Мурманской области в третьем квартале года составит 151 057 рублей. Это определяет возможности приобретать квартиры потенциальных участников программы «Дальневосточная и Арктическая ипотека».
3: Цены, можно сказать, что стабилизировались. Как в начале года ценники были от 3 800 000. На сегодняшний день можно найти лоты в таких же ценах, до 4 миллионов рублей стартовая цена. Корректно говорить о средней стоимости квадратного метра, это порядка 150 000-155 000 за квадратный метр, в зависимости от формата квартиры.
2: Как отмечает Илья Брайловский, в целом ипотека в последнее время испытывает подъем как на вторичном рынке, так и на рынке новостроек Мурманска, что определяет портрет покупателей квартир в новостройках.
3: Это в первую очередь все те же самые категории льготников по арктической ипотеке. Не стало их больше, я бы сказал так, что рынок стабилизировался. Застройщики оценивают емкость рынка, оценивают его перспективы. Тут работают рыночные механизмы, механизмы конкуренции. Закладывается в эту финансовую модель в том числе и потенциальная траектория спроса. Какая емкость рынка? Все-таки именно коммерческие новостройки – это в чистом виде рынок.
2: И он в каждом регионе имеет свою особенность. Например, одна из наших особенностей – это высокий спрос на квартиры большой площади в новостройках.
3: На сегодняшний день в проектах старта, по которым мы ожидаем, четко прослеживается все-таки динамика к продолжению увеличения площади квартир, количество комнат. Квартиры площади уже и 100 метров, и более, и 4-комнатные, и 5-комнатные. Все-таки студии как формат жилья пока не прижился в Мурманске. Квартиры продаются, но не сравнить количество продаваемых лотов с двухкомнатными, трехкомнатными.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
0: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
3: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
4: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
5: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
4: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
5: Телефон 251643, сайт oknaaries.ru.
6: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Золото чартов.
1: Спонсор рубрики ООО «МОД» мясной маркет «Мясо есть» герой Североморцев 33А.
2: В «Золоте чартов» мы отправляемся в Северную Африку, в страну, в которой проживают чуть более 38 миллионов человек. Говорят они на арабском и берберском. Средняя продолжительность жизни, между прочим, 76 лет, так что неплохо им там живется.
1: А ты все подсчитываешь, да?
2: Да, я все подсчитываю, я ищу страну, где бы жили меньше, чем у нас.
1: А, то есть думаешь, это так работает? Тут приезжаешь в какое-то государство и такое, все, теперь я до 180 точно дотяну.
2: Да. Любопытная традиция есть в этом государстве. В маленьких городах все дома и здания красят в один цвет, поэтому есть городки, выкрашенные в синий, голубой, рыжий, красный. Ну вот так, на карте можно точками разноцветными и отмечать.
1: Мне интересно, как им цвета достаются каждому городу.
2: Интернет умалчивает.
1: Я понимаю.
2: Есть такое волшебное слово – традиция.
1: Спасибо большое. Давай дальше тогда.
2: Один из любимых напитков местных жителей – мятный чай. А самая популярная специя – это кориандр. Интересно, что здесь популярна пастила. Но это не десерт, который готовится из яблок. Белевская, мы все это любим, да? Это слоеный пирог с начинкой из мяса голубей.
1: Я теперь развидеть не смогу. Понимаешь, когда буду пастилу брать.
2: Ну, там, да, вот я не знаю, те ли это голуби, которые питаются у нас там на помойках.
1: А
2: наверное,
1: они
2: какие-то другие голуби.
1: С театрального бульвара, да, теперь.
2: Ну, это же типа такие вот маленькие, не знаю, куропаточки, еще чего-то. Главные статьи дохода страны – туризм, земледелие, торговля. При этом 25% жителей считаются, что безработные.
1: Ну, официально.
2: Но мне что-то подсказывает, да, что дело, работа у них есть. Просто вот властям эта работа не учтена никак, и доходы от нее не видны. Символ любви во всем мире, ну, конечно, сердце. А вот в этой стране печень. Это связано тоже с традициями, народными поверьями, в которых печень ассоциируется с силой и богатством, достатком. А сердце ассоциируется с, ну, правильно, волнение, опасные эмоции, болезни, вот это следствие. Так что у нас покоряют сердце возлюбленные, а в Марокко печень. И да, это Марокко.
1: И там поджидает нас исполнительница, которую зовут Грейси Абрамс. И если вы о ней ничего не слышали, то я вас прекрасно понимаю. У нее совсем скоро появится альбом, ее причем третий студийный уже, буквально завтра он выходит, называется «Daughter from Hell», если перевести вольно на русский язык, такая адова дочь, знаете ли. И, в принципе, об этом она и в своем сингле рассказывает, который называется «Hit the Wall», описывает его музыкальные критики, конечно, как такой оптимистичный, но вообще там и обложка с текстом прям синонимичной совпадает полностью, про внутреннее горение, про человека, который испытывает кризис в отношениях и про все вот эти вот мощные эмоции. Не зря мы столько сейчас и про сердце, и про печень,
2: да,
1: с тобой,
2: да,
1: говорили. И еще один, кстати, интересный факт. Я за фамилию прямо зацепился. Грейси Абрамс — это, оказывается, дочь Джей Джей Абрамса, большого телевизионного продюсера и шоураннера. Человек, который у нас ответственен, в частности, за сериал, который называется «Lost. Остаться в живых». Помнишь, такое мы смотрели все в нулевые годы? А еще он снимал и продюсировал «Миссию невыполнима» с Томом Крузом, кучу всяких «Звездных войн» и даже «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом. Так что, да, может позволить себе и на раскрутку, на продюсирование своей собственной любимой дочери потратить часть заработанных средств. Давайте посмотрим, есть ли там капелька таланта еще вдобавку к вложенным средствам. Грейси Абрамс.
2: Циничный ты персонаж какой.
1: Это шоу-бизнес, здесь по-другому никак. Грейси Абрамс, «Hit the Wall», но что-то мне подсказывает, что все здесь у нас и в музыкальном плане будет прекрасно. Давайте оценим.
0: Золото чартов.

0: Летит куда-то дальше, но нет, видимо, смысл его в другом, в обращении внутрь себя. Об этом, собственно, и текст этого трека говорит. Грейси Абрамс, хит «The Wall» про эмоциональные глубинные переживания в личностных отношениях рассказывает нам сегодня в «Золоте чартов». Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Хочется шашлыка? В мясном маркете замаринуют для вас любое понравившееся мясо из ассортимента бесплатно. Разделка и маринование на месте, маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дате. Всегда в продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде 701-702.
1: Золото чартов.

0: Реклама. Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
1: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
2: В гостях хорошо. А дом построить в Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk/skandinavia.ru.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня в 16 августа 2026 года.
3: Вот это CityLink!
1: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум» – бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: Фактомат.
1: Набирайте номер нашей студии 488-448. Уже готовы вместе с вами разыграть нашу фирменную кружку Power Hit Radio и сборник летних хитов Summer Power 2026. Для того, чтобы все это великолепие в одни руки досталось. Вот две ладони получается, и приза тоже два. Мы разыгрываем. Вам нужно к нам дозвониться и всего лишь отвечать «да». Или нет. Можно нет или да. Все зависит от того, да. Как вы относитесь.
2: Причем у слушателей задача-то не такая уж и сложная, учитывая то, как мы с тобой готовим эти вопросы перед эфиром. Мы же кучу литературы перелопачиваем буквально.
1: Из библиотек не вылезаем.
2: Специально туда записались.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Меня зовут Алексей.
1: Алексей, смотрите, что сейчас будет происходить. Будем вам рассказывать про события сегодняшнего дня. Над первым предложением вы традиционно даже не беспокоитесь. Как бы оно странно ни звучало, иногда это действительно правда. Такое событие имело место быть. А вот над вторым предложением, где пошли уже подробности этого события, вот тут прям включайте весь свой интеллект. Мы знаем, что он при вас. И всю свою интуицию тоже выкручивайте на максимум. И отвечайте либо «да», если вы согласны с тем, что мы озвучиваем, либо «нет». Нет, если чувствуете, что ерунду мне тут какую-то говорят, может такое и быть тоже в нашем розыгрыше. Все для вашего же собственного интереса. Желаем вам традиционно удачи. Готовы запускать наш секундомер? Да, собственно, поехали. Сегодня у нас день вкусной еды. Это чистая правда, если что. Самым вкусным блюдом россияне считают пельмени. Верите в такое?
3: Да.
1: В категории «вторые блюда» вы правы абсолютно, а вот из первых на первом, ну, конечно же, борщ. 16 июля – Международный день змеи. У некоторых видов змей есть встроенные тепловизоры. А? Да или нет?
3: Да.
1: И находятся они рядом с глазами. Вы правы абсолютно, а мы идем дальше. 1950 год прошел Мараканаса, решающий матч чемпионата мира по футболу. Это до сих пор самый посещаемый футбольный матч за всю историю. Может такое быть?
3: Может.
1: Ну, конечно, может. Там по билетам прошли 173 тысячи, но фактически, говорят, было 220 тысяч человек. 75 лет назад опубликован роман «Над пропастью воржи». Его автор Михаил Шолохов. Все верно?
3: Нет.
1: И вы снова правы, это Селлинджер, еще и Джером, он вряд ли тоже с ростовской станицы, как говорится. В 1965 году открыт тоннель под горой Монблан. Туннель соединил Эдинбург и Лондон. Все правильно?
3: Нет.
1: Конечно, там Монбланом даже не попахивает в тех краях, а вот связал тогда этот тоннель курорт Франции и Италии. 27 лет назад состоялась премьера фильма с широко закрытыми глазами Стэнли Кубрика. Это последний фильм режиссера. Да или нет?
3: Да, он умер потом.
1: Вы правы абсолютно. Он даже, фильм вышел на экраны уже после ухода Кубрика. Чистая правда, мы идем дальше. В этот день родился норвежский путешественник Роальд Амундсен. Современники его называли Наполеоном полярных стран. Верите в такое?
3: Верю.
1: За рекордное количество открытий и исследований вновь вам плюс, а мы успеваем последний вопрос сегодня, потому что 58 лет босоногому мальчику Леониду Агутину. По образованию он, правда, инженер гидротехнических сооружений. Да или нет?
3: Да.
1: А вот и все-таки нет. Агутин, он режиссер, знаете ли, театральных представлений. Инженером там даже не пахнет.
2: Ну, из восьми только один неправильный ответ. Я считаю, это, ну, почти заявка на победу. Второму участнику придется постараться таки.
1: Ты знаешь, еще сложнее, когда у нас первый игрок набирает 8 из 8, ты думаешь, и что дальше делать теперь? Вообще есть смысл-то?
2: Ну и шанс сейчас у второго игрока есть все-таки.
1: Маленький такой, крошечный. Вот.
2: Алексей, вы супер.
1: Алексея подвел Агутин, как будто заголовок из какой-то экспресс-газеты. Если что-то такое из желтого издания какого-то. Не, вы красавец настоящий, оставайтесь на линии, пожалуйста, вам сейчас за эфиром. А будем еще кое-что расспрашивать, чтобы вы еще претендовали абсолютно заслуженно на фирменную кружку Power Hit Radio, сборник летних хитов от нас же, Summer Power 2026. Не отключайтесь, будем с вами сейчас разговаривать за эфиром.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Макс Байков, доброе утро тебе.
3: А добрый день уже, ребята.
2: Ну, 10 утра, ну подожди.
3: Ну, давайте уже так перемещаться. Итак, спонсор выпуска новостей АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Ситуация на заправках Мурманска улучшается. К таким выводам пришел Мурманский оперштаб, сообщает Мурманский вестник. Так вот, по данным оперштаба, в частности, на АЗС «Лукойл» отменены длительные перерывы, включая ночной, а также увеличен объем отпускаемого бензина до 30 литров в один бак. Дистопливо отпускается по-прежнему без ограничений. Ожидается открытие трассовой заправки после реконструкции на 1375-м километре дороги нашей ленинградочки. И напомню, в Мурманской области на портале «Наш Север» запущена интерактивная карта АЗС с актуальными данными. Там можно узнать наличие топлива, ограничения по отпуску, возможность заправки в тару. Такой портал мы запустили одними из первых, потом только подтянулся и открыл свои карты «Яндекс». Но, впрочем, про Яндекс почему-то федеральные источники говорят, вот в Москве он показывает, а в регионах не очень. Ну, не
2: прям
3: знаю.
2: Прям так говорят, такими,
3: да,
2: интонациями,
3: вот такими,
2: да?
3: Интонациями. Не знаю, я смотрел, вроде показывает. Они просто не верят, очевидно, о том, ну, как минимум, если кто-то вообще интересуется там Мурманской областью, то не верят, что может быть в это время и сейчас так, как у нас. Потому что у нас ситуация совсем благопристойная.
2: Ну, только хотел тебе сказать, что со стороны мне кажется, что насколько это возможно, мы эту ситуацию хорошо проживаем.
3: Да, да, все верно, так и есть. Так, к следующему событию, новости. Полицейский открыл огонь по агрессивному мужчине с ножом. Мужчина вел себя агрессивно, размахивая ножом. Об этом «Бипорту» рассказали в управлении МВД России по Мурманской области. Дело было вчера днем, когда в полицию поступило сообщение, что во дворе одного из домов по улице Свердлова находится мужчина, как я говорил уже, с ножом. На вызов прибыли участники, на вызов прибыли участковый, экипаж ППС. На требования правоохранительных органов мурманчанин не реагировал. Кто-то пишет, что пытался даже скрыться. Полицейские расценили его действия как несущие угрозу для окружающих, поэтому в направлении гражданина были произведены пару выстрелов. Мужчину 2002 года в итоге с ранениями госпитализировали. Ну, что хочется сказать... Печально, что такое происходит в нашем городе. Очень редкий случай, когда полиции приходится применять оружие. Слава богу, пусть это пореже будет. Ну и сил, терпения и много пасты в ручки этому полицейскому, которому пришлось это сделать, потому что, как говорят, не одну ручку придется исписать после применения табельного оружия.
2: К сожалению, да, но ты знаешь, мне, конечно, больше выбивает формулировка «мужчина 2002 года рождения». Я сейчас посчитал в голове, это вот сколько ему, 24 года получается?
3: Ну, где-то так, 23, 25, 24, в зависимости, когда у него день рождения. Вот, следующие новости. Ну, тут уже мы переходим к нашему туристическому позитиву.
2: О, ученые, хорошо, давай.
3: Ученые из апатитов, они же не только минералами занимаются, но и, в частности, классифицируют туристов. В новой методичке они это сделали, методичка для гидов, как сообщает Норньюз. В частности, там описан класс туристов «Бальзаковская дама», встреча с которой на тропе может стать для неопытного природного гида настоящим испытанием. Короче, там пишут, что это одинокие женщины, вырастившие детей и отправившиеся в путешествие за приключениями. Энергии у них на троих. Внимание, они требуют порой, как капризный ребенок. Не направите в мирное русло эту энергию, и вся группа будет слушать не про горные породы, а как правильно варить варенье из морожки. Методичка создана совместно с ассоциацией гидов-проводников и экскурсоводов ИБИН в рамках школы природных гидов.
4: Мне кажется, что эти дамы бальзаковского возраста в пресс-контроле сегодня были. Которые, вот это мы с Артемом.
3: Товарищи, которые...
2: С тремя руками, которые, ты имеешь в виду, обсуждали здесь. Да, ты знаешь, будут слушать не только как варить варенье из морожки, но еще и царицу обязательно будет она включать. Слушай, ну, поверь мне.
3: Да, ваше вот это хобби по ведению мероприятий, там тоже эту методичку для гидов можно использовать, потому что люди, они расслабляются, ну, понятно, на корпоративах и, естественно, на природе. И не обязательно с помощью каких-то напитков, да, ну, а просто человек, хопа, открылся душой и погнал, поехал и так далее. И у человека накопились знания. Я вам вот открою небольшой секретик. Со мной такое случилось в музее самогоноварения в Казани.
4: Ну,
3: не
4: уроки?
3: То, что там напиток. Не, я не стал давать уроки, я просто задавал определенные вопросы. Я-то это знаю, а там гид не на все могла ответить. Ну, и пришлось ей как-то подтягивать знания, помогать и объяснять, рассказывать.
4: Про березовые бруньки.
3: В общем, там все... Не-не, да это все ерунда. Там сколько нас было в группе, там 7 человек, ну, они получили чуть больше знаний, чем оплатили. Я думаю, что... Ну, и гид надо отдать должное, она тоже не обиделась, все в порядке. В общем, я тоже иногда бываю бальзаковской дамой, но стараюсь как-то это все культурненько делать.
2: Я очень надеюсь, что эта классификация на дамах не ограничится, и мы еще узнаем типы туристов, которые к нам приезжают.
3: Вот.
2: Раз уж наука занялась этим.
3: Да, да, в продолжении этой темы иностранные блогеры едут в Заполярье на туристическом поезде. Север посетят представители Индонезии, Китая, Сербии, Узбекистана и Таджикистана, сообщает Северпост. Значит, они побывают у нас, это в Мурманске и в Териберке. Кроме того, на маршруте блогеров остановки в Архангельске, Беломорске, Петрозаводске, Сартовало и Выборге. Путешествие пройдет в формате отеля на колесах. Ночью поезд преодолевает расстояние между городами, а днем пассажирам предлагают обширную экскурсионную программу. Это, конечно, не индийский поезд, откуда мы знаем, как фотографии делаются и как это красиво.
2: Верхом человек едет, ты имеешь в виду?
3: Тоже будет любопытно, как минимум, вот в большинстве этих точек, пожалуй, за исключением Выборга, я везде был. И прям мог бы даже порекомендовать, куда конкретно сходить в Архангельске. Уж тем более в Беломорске, где половина моего детства там рядом прошла. Там рядом беломорские петроглифы, огромное их количество. Сейчас построили уже скоро, надеюсь, и ресторан откроют там. И отель построили, и дорогу проложили отличную, с трассы. Ребята, вот если там смотрите в Пушном, очередь на заправку в Беломорске. Очередь, как правило, тоже есть, но двигается быстрее, она покороче. Я Каверину так советовал, когда он туда ехал. Они свернули в Беломорск. Единственное, дождь им помешал остановиться и заскочить вот на эту экспозицию «Беломорские петроглифы». Экспозиция, кстати, неправильно сказана, потому что их там чуть ли не футбольное поле, прямо под открытым небом, но есть и отдельный музейчик.
2: Ты понимаешь, что ты уехал из музея самогоноварения в Казани, но экскурсии продолжаешь вести все равно, даже по прибытии.
3: Слушай, видимо, может быть, это какое-то мое на пенсию выйду и вот буду...
2: Чувствуешь, да, что-то в себе такое?
3: Открою, да, музей и не пойми чего. Это, знаете, это в гаражах такое происходит. Так, на этом все новости. Спонсор выпуска представляет компьютерную академию ТОП, летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. И там детей учат рисовать Сереж Сачкова не с тремя руками, как у нас это случилось сегодня в группе над темой утреннего круиз-контроля.
2: Если честно, до сих пор очень хорошо, мне кажется, как раз-таки по морожку ходить с тремя руками. Это на заметку тебе вдруг в школу отправлять.
3: Надо у жены твоей спросить.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-7530-128-20.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
5: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт» Мурманск. Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Узнайте больше о своем здоровье в начале нового дня.
2: Нам Степан написал сообщение в нашем мобильном приложении. Говорит, кто жалуется на мурманскую погоду, добро пожаловать на Средний Урал. Тропики сейчас у нас, ливни и жара, кокосы, ананасы выращивать пора. Будем на север вам их слать.
1: Ой, да-да-да-да, было бы супер.
2: Этот апельсиновый рай, да, нам было прямо здесь очень необходим прямо сейчас. Но, кстати, суть до дела за

0: Он поддувает. Но плюс 16 это не предел. До 20 градусов по-прежнему обещают на погодные сайты, что мы доберемся. Да и по поводу дождя тоже планы у погоды не изменились. Говорят, правда, теперь все это на вечер перенеслось. Где-то на 21 час и вплоть до часа ночи будет сегодня подкапывать. Но мы с вами, если что, готовы ко всему. Возможно, дождь проявится и в течение дня. Напомним, прямо сейчас в центре нашего Мурманска плюс 16 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды диагностика. Диагностический центр МРТ-эксперт. Погода меняется, а ваше самочувствие должно оставаться под контролем. Пройдите точную диагностику без очередей ежедневно с 7 утра до 11 вечера, включая выходные и праздники. Выбирайте удобное время уже сегодня. 63-22-00. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии, иногородним, компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочные 22-65.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
9: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
10: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
11: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
10: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
12: на Power Hit Radio.
11: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: Киноспам.
1: Ну, здравствуйте.
2: Все, что мы с вами узнали о кино за последнюю неделю, расскажем вам сейчас в рубрике «Киноспам». Есть у меня для тебя новость, которую я прочитал буквально 10 минут назад. И, если честно, не планировал об этом рассказывать, но об этом, как говорит Андрей Малахов, просто невозможно молчать. Дело в том, что Зендея решила сделать перерыв в карьере. По ее словам, за один год она успела принять участие сразу в 5 крупных проектах. Это драма с Робертом Паттинсоном, 3-й сезон сериала «Эйфория», «Одиссея» Кристофера Нолана, «Новый Человек-паук» и третья «Дюна». Все это, разумеется, 18+. По ее словам, бесконечные перелеты, интервью, красные дорожки превратились просто в настоящий вихрь. А ты каждую секунду, говорит Зендея, оказываешься в новом месте, твой мозг разбросан во все стороны, это весело, я благодарна за это, но иногда нужно просто немного исчезнуть.
3: А у меня новость для поклонников голливудских старичков.
2: Мы слушаем творчество
3: Роберта Де Ниро, то имейте в виду, что 28 августа можно будет увидеть его в главной роли в фильме, который называется «Шепот за окном». Это криминальный триллер, и стриминг Netflix уже поделился первым трейлером. И еще там играют, ему компанию составили Адам Скотт и Мишель Монахэм. А еще вот произвели подсчет, бухгалтерию, подбили, так сказать, итоги. В кинотеатрах новый мультфильм известного анимационного сборника, коротких историй про три богатыря, «Ни дня без подвига», три. В общем, он 25 июня вышел в прокат. И вот только в этом месяце смог преодолеть отметку в 100 миллионов рублей. Ты знаешь, для нас это деньги большие, а для создателей фильмов, мультфильмов очень даже маленькие. Короче, считается, что вот это как бы провал. А знаешь, это о чем, мне кажется, говорит? Что если ты вот поймал какую-то удачу, какой-то хайп, не нужно паразитировать.
2: Нужно уходить вовремя, это
3: уходить
2: точно.
3: Уходить вовремя и в лифт 10 раз больше стараться.
2: И ты знаешь, я знаю, почему такие небольшие сравнительно киносборы, потому что мы с дочерью еще пока просто не посмотрели. Смотрели. Это главная франшиза, которая чуть ли не каждый день у нас крутится, когда мы дома находимся. Да, вообще, среди всего великолепия и наших, и не наших мультфильмов, вот «Три богатыря» и Алеша в частности, это ее персональный выбор. Ни к чему ее не подталкивали, не принуждали. Вот сидит, нравится и даже играет в это.
3: Слушай, ты знаешь, что, может быть, ей скоро понравится еще одна новинка отечественного кинопроизводства. Мы вчера говорили о том, что «Пелагея» исполняется с «Ракет», девочки.
2: Уж шлепнул, как говорится, да.
3: Да. Так вот, она прошла кастинг для того, чтобы сниматься в семейной музыкальной комедии, которая называется «Зубастая няня».
2: Ну, а ей подойдет,
3: это не про, стоматологов. Нет, это про, значит, мама семерых козлят. Она будет и будет исполнять как раз роль этой мамы козы Пелагея. А роль волка, вегетарианца, внимание, которого будут звать в фильме Морис Волконский, вот Кирилл Зайцев. Еще так интересно, Кирилл Зайцев будет играть роль волка.
2: Ты знаешь, вот я Пелагею представляю, она для меня какая-то такая Малефисента, если по образу по ее говорить. Вроде, знаешь, матушка возьмет ведро, молча принесет воды, все это в кружевах у нее. Но в глаза посмотришь, понимаешь, что руку, если будет нужно, откусит тебе прям по локоть. Интересная новость пришла нам с Битфильм Фестиваль. Там покажут фильм «Почему она выбрала футбол», который, внимание, о женском футболе в Дагестане.
3: Да,
2: причем создают ее, этот фильм, футбольный клуб «Динамо Махачкала» вместе с ритейлером «Магнит».
3: Супер.
2: Ты представляешь, все вот сошлось как вообще.
3: Да.
2: Проект призван привлечь внимание к женскому футболу в России. Расскажет о дагестанских девушках, которые учатся в женской академии махачкалинского «Динамо». И это фильм вообще не про спорт. Он про выбор, который, собственно, и меняет жизнь. Потому что героини постоянно слышат, футбол – это для мальчиков, но все равно завязывают шнурки потуже. Героини фильма нашли через онлайн-платформу, на которой любительницы футбола могли рассказать о своем спорте. Ну, и, собственно, результат можно будет посмотреть на стримингах уже совсем-совсем скоро.
3: Классный анонс. Хочется пошутить по поводу Академии «Динамо». Ой, хорошо, что добавил слово «футбол».
2: Ну, это да, потому что, если вот так, женская Академия «Динамо», это какие-то отдельные онлайн-курсы.
3: Супершкола, да, высшие достижения.
2: Что еще у нас по киноновостям?
3: Ну, Паулина Андреева, наша красотка, Петр Федоров снимаются в сериале. Там события аж 2030 года не такие уж и далекие. Между прочим, в общем, как искусственный интеллект все завоевал, поработил, и как с этим справляется наше население. В общем, нейросеть, которая которая помогает раскрывать преступления. Она просчитывает действия, мотивации потенциальных преступников, ну и так далее.
2: Насчет Петра Федорова, вчера Макс Байков очень расстраивался в эфире по поводу некоторых киноработ, в которых он принимает участие. Так. Вспоминали, потому что сериал, название его сейчас тебе не воспроизведу, но дело происходит в городе Заполярск, якобы у нас здесь за полярным кругом, а куда приезжают работать врачи, и Петр Федоров, собственно, один из них, и Макс вчера сокрушался и разорялся, говорит, ну что за глупости вообще показывают, Петя, ты же можешь, ты же вон какой хороший артист, и вспоминали фильм «Туда», который вышел буквально несколько лет назад, о том, как девушка из Москвы отправилась в Уфу на такси, и если не глядела, прекрасный тебе фильм на вечер, особенно если в конце хочется немножечко поплакать, ну такими очень светлыми слезами, это для тебя протестировал
3: ну, разве что светлыми. Хорошо.
2: На своей жене, все прекрасно работает, плачется там, ну, где
3: завершилось
2: нужно.
3: Завершилось все хорошо?
2: Давай, да, конечно, жена уехала в отпуск и про фильм не вспоминает.
3: Хорошо.
0: Она не может любить меня! Я брата ищу.
1: Киноспам.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
7: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Маша Фрейман только что заценила трек, который у нас звучал здесь на 104.5.
2: Да, когда услышишь в ремиксе, думаешь, какое второе дыхание открыла себе композиция. Ничего себе, что делает, да, что это, оформление соответствующее музыкальное.
1: У нас не только второе дыхание, но и второй раунд нашего фактомата. Прямо сейчас звоните в нашу студию, пожалуйста, 488-448. Если вам тоже нужны наша фирменная кружка Power Hit Radio и сборник летних хитов Summer Power 2026.
2: Ну да, предыдущий участник у нас, конечно, хапнул удачки. Там было 7 правильных ответов, но это не значит, что второму не повезет. Нет.
1: Абсолютно верно.
2: Может быть, нам сейчас какой-нибудь чемпион что где когда звонит.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, и вам. Как вас зовут?
3: Андрей.
1: Андрей, здравствуйте. Ну что, смотрите, в любом случае мы с вами классно проведем ближайшие минуты. Задача ваша будет очень простой. Отвечайте либо да, либо нет, в зависимости от того, согласны вы или не согласны фактам, которые будем сейчас вам озвучивать. Желаю вам, естественно, удачи, как и каждому нашему участнику. Поехали! 16 июля – день вкусной еды. Самой экзотической кухней мира официально признана японская. Да или нет? Это звание внезапно принадлежит Гренландии. Мы тоже с Машей обалдели, если честно, когда об этом узнали. Сегодня Международный день змеи. Самой длинной змеей на планете считается питон. Верите в такое?
3: Ну, там, или питон, или анаконда, да.
1: Да, наверное. Абсолютно верно. Он еще и не просто питон, а сетчатый питон, больше 7 метров в длину. 76 лет назад прошел Мараканаса, решающий матч чемпионата мира по футболу. После него сборная Бразилии решила изменить цвета своей формы. Может такое быть?
3: Не сидим в футболе, но пусть, да.
1: Они решили, что не приносят те цвета удачу, потому что даже на своем родном стадионе бразильцы проиграли. Но после этого, кстати, прям поперло у них. 1951 год опубликован роман «Над пропастью воржи». После того, как книга стала популярной, автор отказывался давать интервью. Верите в такое?
3: Ну, вроде бы да.
1: И он вообще стал вести жизнь затворника и глобально больше ничего такого мощного и не написал, чистая правда. 61 год назад открыт туннель под горой Монблан. Монблан – это самая высокая точка Альп. Все верно?
3: Ну, это в Европе, да.
1: И вы правы абсолютно, и заодно высочайшая гора Западной Европы, ваша правда. В 1999 году состоялась премьера фильма Стэнли Кубрика с широко закрытыми глазами. Главные роли там играют Брэд Питт и Анджелина Джоли, все верно?
3: Нет, там Хидман и муж ее.
1: Тогда ж не Том Круз, да, вы правы абсолютно. Вам плюс большущий. Идем дальше, успеем все с вами. 155 лет назад родился норвежский путешественник Руаль Амундсен, и он первым достиг Южного полюса. Так и было?
3: Да, первым.
1: В 1911 году, да, добрался. Вы правы, абсолютно последний вопрос. Не то чтобы нагнетаю, но решающий сейчас он для нас. Свой день рождения отмечает босоногий мальчик Леонид Агутин, и он был членом жюри в шоу «Маска» на НТВ. Да? Или нет?
3: Ну, не знаю, пусть был.
1: Он, знаете ли, в голосе свое отсидел очень много лет, но до маски пока так и не добрался. И ты понимаешь, какая вот у нас трагедия самая настоящая? Мужиков сегодня подводит Леонид Агутин.
2: Да.
1: Что нашего участника по номер один,
2: ну,
1: что Андрей,
2: да,
1: сейчас?
2: 8 вопросов было, и из них правильных ответов 6. Андрей, это классный результат, но серебро, не золото сегодня.
1: Еще и с комментариями, что меня возбуждает, простите, особенно, когда наш слушатель не просто угадывает, а еще и прям явно знает, о чем мы здесь говорим. Это вообще отдельный восторг, и аплодисменты абсолютно точно вам достаются.
2: Андрей, спасибо за участие. В следующий раз, уверена, победа будет за
1: вами. Абсолютно точно. С вами очень круто играть. И хорошего дня. Спасибо, что нам позвонили. Ну, а мы будем сейчас за эфиром общаться с Алексеем и его радовать, потому что именно он стал сегодня победителем нашего фактомата. Ему суперприз наш достается. Кружка и сборник летних хитов от Power Hit Radio.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: 28 лет подряд уже отмечается день ипотеки 16 июля. Вот кто-то начал выплачивать, понимаешь, и сделал это своим праздником. Все до сих пор никак не может расквитаться.
2: Но меня совершенно не удивляет, что мы не выбрали эту вещь, не знаю, как это сказать, в качестве песни дня. Нет.
1: Не хотелось бы на миноре заканчивать, да, это точно. День рисования на асфальте, но за это у нас отвечает группа «Пропаганда», традиционно, которая белым мелом слово «хватит», пишет нам уже долгие десятилетия. Ну, Маша, как и современный Мэрилин Монро, мы знаем, что девушки любят погорячее. Говорит, дай им какую-нибудь песню про еду и что-нибудь такое
2: hot поставь, пожалуйста. А что у вас на горячее? Обычно спрашивают люди, когда приходят. А что у вас на горячее?
1: На горячее у нас Инна сегодня, которая свой бессмертный летний хит поет прямо сейчас у нас в песне дня. Если вы думали, что это про летний отдых, ничего подобного. Сегодня это у нас про всякие специи.
2: Сегодня мы это будем есть, да.
1: И пусть всегда у вас ваш обед будет горячим. Очень, мне кажется, важное пожелание для тех, кто в офисе проводит это лето. Маш, спасибо тебе за эту утреннюю компанию.
2: И тебе, Сереженька, и всем нашим слушателям за активность и приятное впечатление.
1: И приятного четверга. У нас скоро закончится рабочая неделя, это не может не радовать. До завтра.
2: Ура.
1: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков, спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых ЭБУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. В России стартовало производство новой версии пикапа Solers ST8. Грузовичок получил 2-литровый бензиновый мотор от старшего брата, 8-ступенчатую автоматическую коробку передач с гидротрансформатором. Производство модели по технологии полного цикла налажено на индустриальной площадке УАЗа. Известно, что новая модификация Solers ST8 будет представлена на российском рынке в двух комплектациях – люкс и премиум. До дилерских центров новинка доберется в августе. К скорому выходу на авторынок продолжает готовиться и новый внедорожник Solers S9. Старт серийного производства намечен на сентябрь.
0: Акселератор.
3: Компания Horse Power Train представила новый силовой модуль D20 метанол. В качестве ДВС здесь используется 2-литровая турбочетверка, работающая на метаноле, а электричество вырабатывает компактная машинка с осевым магнитным потоком. Конструкция предназначена для гибридных автомобилей последовательного типа, в которых ДВС механически не связан с колесами. Работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Horse Power Train – совместное предприятие французов из Рено, холдинга Джили и нефтехимии компании Саудовской Аравии. Правда, у них лишь 10%. Так вот, эта компания разработала целый ряд решений по интеграции ДВС в электромобили. Свежепредставленный силовой модуль пополнил их число и является наиболее энергоэффективным. Заявленный КПД 47%. Кроме того, синтетический метанол считают перспективным, условно-углерод-нейтральным топливом, которое изготавливают на основе водорода и углекислого газа. Конечно, пока этот метанол выходит очень дорогим, однако в долгосрочной перспективе представляется привлекательным топливом из-за практически неограниченного запаса сырья для его производства – воздух и вода. В Китае сейчас метанол получают в основном из угля. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых ЭБУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25, 25, 50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Опять интернет глючит.
4: Там как пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
5: Ваня, помоги! Ты же программист!
6: Как вы мне надоели.
7: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
3: Вот это CityLink.
9: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
10: Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
11: New and fresh music. Power Hit.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий Фарфор. Горячее летнее предложение – сет на пляже, 1869 рублей. Подуспокоился у нас день немножко, потому что утром был и порывистый ветер, и даже дождь мы успели застать, но сейчас спокойно, по ощущению, визуально, по крайней мере, серое небо, которое будет нас сопровождать сегодня в течение этого дня, 16 июля у нас на календаре. А под этим серым небом у нас вполне себе тепло, плюс 17 градусов прямо сейчас показывает наш термометр в студии. Ветер у нас юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

частью ночью, если дождь, ну, прям очень сильно необходим. Так что будем вместе с PowerHit Radio следить, как там у нас с погодой складывается в течение дня. Напоминаем, что в Мурманске прямо сейчас плюс 17 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий Фарфор. Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы со освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович. ОГРНИП 314-511-011-2014.

0: твоими целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманча на Power Hit Radio. Постоянен. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52, ОГРН 113-509.

0: Реклама.
1: Kilimanjaro Flagman – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Kilimanjaro в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
3: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
4: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riealtsets.rf.
3: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
5: New and fresh music. Every day. And every hour. Power.
6: Radio.
5: Heat Radio.
6: And go.

Делай громче. Путешествие во времени на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Работникам Мурманского океанариума выплатили более 3 миллионов рублей долгов по зарплате. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова, сообщает Бипорт. Общая сумма долга по зарплате перед коллективом составила более 3 миллионов 300 тысяч. Региональная гострудинспекция направила письмо Лантратовой о том, что всего в истекшем периоде года обеспечено погашение задолженности по зарплате «Арктик-сервис Мурманский океанариум» перед 7 работниками на общую сумму 3 миллиона 95 тысяч рублей, из которых более 1,5 миллиона рублей погашено посредством предъявления удостоверений комиссии по трудовым сборам в кредитной организации. По состоянию на 7 июля сумма долга по зарплате составляла 286 тысяч рублей. Напомню, ранее северяне собрали на зарплату сотрудникам океанариума почти 3 миллиона рублей. Ростехнадзор выдал лицензии на размещение первого и второго энергоблока Кольской АЭС-2. Это позволяет концерну «Росэнергоатом» перейти к следующему этапу работ. В ближайшее время генподрядчик приступит к постройке подъездных дорог и возведению строительно-монтажной базы. Территорию очистят от леса. Как сообщает Бипорт, по словам гендиректора корпорации «Росатом» Алексея Лихачева, Кольская АЭС-2 будет первой атомной станцией с современными блоками средней мощности по 600 мегаватт. К первому этапу строительства планируют приступить в следующем году. Мончегорск производит почти половину мирового объема палладия. С этого месяца все сырье медного завода Норильска везут на переработку в Мончегорск. Поэтому в Заполярье теперь выпускают все 100% драгметаллов компании «Норникель», сообщает «Мурманский вестник». В мировом масштабе это 40% всего добываемого палладия. Инвестиции компании в модернизацию цеха и новые печи превысили 500 миллионов рублей. В прошедшие выходные на дорогах Мурманска задержано 7 пьяных водителей. Они были отстранены от управления, машины помещены на спецстоянку, сообщает Северпост. В частности, в воскресенье в 5:40 утра на улице Полярные Зори у дома номер 10 был остановлен «Мерседес». За рулем молодой человек 99-го года рождения, явно нетрезвый. От законного требования пройти освидетельствование водитель отказался, но был направлен в медучреждение. В отношении нарушителя возбуждено административное дело. Полиция Заполярья предупреждает, что управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования влечет за собой штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 14.00.
0: Лето будет не всегда. Но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104.5.

0: Today's
1: Heat Music.
0: Heat Music.
1: 104.5 FM. Power Heat. Radio.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52, ОГРН 113-519-001-07-79.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Listen up, everyone. Power Hit Radio.
8: Stay tuned on Power Hit Radio.
9: New and fresh music.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочные 20.
4: 2:65. Turn up your stereo. That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Адам Ламберт, Under the Rhythm.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском, 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. 104.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM.
3: Всем добрый день. Сегодня мы проведем второй урок профориентации для школьников 12-14 лет. Его задача — дать представление о профессиях, которые нужны Кольскому Заполярью. Специалисты, которых мы привлекаем к проекту, это люди, влюбленные в свое дело. Они с удовольствием и, главное, честно рассказывают о своей работе. Меня зовут Мария Фрейман. Вместе с новым спикером мы пришли во второй Мурманский лицей. Подростки еще не в курсе, кто по специальности их гость. Секрет будем раскрывать постепенно. А пока узнаем чуть больше о самой юной аудитории. Чему из линейки школьных предметов она симпатизирует, что понимает, а что не нравится. Ведь, как правило, в будущем именно из этих предпочтений и складывается представление о роде занятий, которым хочется заниматься во взрослой жизни.
4: Я люблю историю, а не люблю, не знаю, я может, русский, может, географию. Ну, русский мне сейчас перестал нравиться из-за того, что у нас поменялась учительница. Это, ну, мне не очень нравится из-за того, что от нас просто иногда спрашивают то, чего мы не проходили, но должны знать. А география мне с 5 класса не нравится.
5: Просто сочетаю я, наверное, музыку, самые любимые труды.
6: Самый любимый у меня это, наверное, история, а самый нелюбимый — литература.
7: Ну, наверное, самый любимый — математика. Там очень добрый учитель и хорошо объясняет. А самый нелюбимый — английский, наверное.
8: Любимый, наверное, литература и история, а не любимый — биология и английский.
9: Не любимый — биология?
8: Ну, с учительницей злая.
10: Мне нравится физра, но не нравится география. У меня по ней во втором триместре тройка выходила. Я контрольно не очень так пишу. Не очень история мне еще нравится, потому что там учить много надо.
9: Те предметы, которые у тебя не получаются, ты из-за этого переживаешь?
10: Да.
11: Мне нравится английский, а мне нравится тоже география, история. Для меня какие-то скучные предметы, это все. Я больше лингвист.
3: Теперь пора представить спикера. Это Иван Сергеевич Плаунов. Он принес с собой предметы, по которым школьники попытаются догадаться, кто же Иван Сергеевич по профессии. Некоторые вещи им знакомы, а что-то кажется странным.
12: Универсальные индикаторные бумаги.
9: Кто это?
12: Мочу исследовать.
13: Анализы.
14: Похоже, как будто на весы.
15: Маленькие.
9: Маленькие весы.
14: А вот это типа...
9: Колбочка.
14: Половина косточки.
9: Стеклянная.
14: Да. Сюда вот налил жидкость какую-нибудь и все. Это... Вторую половину прикрутил, и это как на игрушке.
9: Это, наверное, физиолог, учитель по физике. Юноша, что вы держите в руках?
6: Маркер. Наверное, на доске что-то писать.
9: Почему на доске сразу?
5: На пробирках может писать.
9: Может быть, это лаборант какой-нибудь, врач?
5: Может.
12: Пробирка.
9: А что в ней?
12: Блестки. Врач.
9: Врач был в прошлый раз.
12: Лаборант.
14: Картограф.
9: Почему картограф?
14: Я не знаю, просто слово в голове летает.
9: Что ты держишь в руках?
14: Какого-то робота, может. Какого-то человечка сделанного, видно, как будто он своими руками, как будто. Он квадратный, тут есть на затылке у него шестеренки, на спине у него есть такая колба, в которых бисеры, ну еще что-то. У него на животе какие-то цифры, буквы, в руках колба с пеной какая-то.
9: Это же очевидная игрушка.
14: Ну да, игрушка. Может быть, чтобы дети не боялись, он дает им.
3: В этот раз не получилось угадать профессию гостя. Точно не врач и не картограф. А кто же?
16: Я по профессии вообще инженер-химик, но работаю учителем химии и завучем в 23-й школе.
9: Учитель химии для каких классов?
16: Как известно, химия начинается с 8 класса обычно. Не во всех школах, у кого-то есть пропедевтический курс еще с 5, 6, 7 класса. Я работаю в 8, в 9 классе, потому что у нас школа 9-летка. А так до этого работал в 10-11 классах. Я закончил технический университет. Когда поступал, это был еще Мурманский государственный технический Арктический университет. Заканчивал его, он уже был Мурманский Арктический университет, когда нас уже объединили. По специальности химия, неорганическая химия, химия координационных соединений. Звучит страшно, но на самом деле очень интересно и несложно. Да, такое стечение обстоятельств было, что на втором курсе мне предложили подработать учителем химии, да, и я согласился. Пришел на свой первый урок 1 сентября и загорелся, мне понравилось. Прерывал педагогическую деятельность, но все равно вернулся. Так как я еще и заместитель директора, получается так, что приходится приходить в школу намного раньше, чем дети и другие учителя, чтобы сесть еще доделать или сделать что-то, что не успеваешь за предыдущий день. Ну, обычно я прихожу в 7:50, 7:40, где-то так. Ну, и с 8 часов у нас начинается административное дежурство по школе, и, естественно, с 8 часов уже начинают примерно приходить дети. Потому что есть дети, которые приезжают с других микрорайонов, им далеко добираться, и кого-то привозят намного раньше, чем начинается учебный процесс. В нашей школе начинаются уроки в 8:30. Самый интересный, наверное, урок, это мой был самый первый урок. Я его очень хорошо запомнил. Это был 8 класс в международном лицее. Я пришел на урок, передо мной сидит 26 детей, которых я никогда в жизни в глаза не видел, никогда ни перед кем не выступал и не вел уроки. Мне надо было познакомить детей с химией, рассказать, что это такое, и как-то увлечь ребят. Стоял у самого, ноги тряслись, хотелось сбежать. Всегда боялся реакции детей, как они отреагируют на такого молодого преподавателя, что они будут говорить, какие вопросы будут задавать, а смогу ли я ответить на эти вопросы. Ну, слава богу, все прошло замечательно, первый урок удался, и дальше мы уже с ними продолжали знакомиться. Я проводил уже уроки. Сейчас мне 25 лет.
13: Такая относительно небольшая разница в возрасте между учениками и педагогом. Это помогает или мешает?
16: Двоякая история на самом деле, потому что, с одной стороны, ты ближе к ребятам, больше, наверное, знаешь их трендов, стараешься все время быть, как они говорят, в потоке. И за счет того, что возраст не очень большой, ты постоянно с ними на одной волне. Но иногда бывают такие ситуации, когда ты приходишь, и немного стирается вот эта грань между учитель и ученик. И приходится выстраивать работу свою так, чтобы где-то остановить ребенка, где-то направить его правильно. То есть бывают разные ситуации.
0: На севере учиться и работать.
3: Приглашая в качестве спикера во второй Мурманский лицей преподавателя химии из 23-й школы, мы исходили из того, что своих учителей подростки не смогут спросить, может, даже где-то о чем-то неудобном. А вот чужого человека попытать смогут. Это как пообщаться со случайным попутчиком в поезде. И совсем скоро юноши и девушки будут задавать гостю вопросы. Но прежде поговорим про разрыв поколений. Ведь большая часть школьных учителей – это люди старой закалки. Нет ли в педагогической среде недопонимания между молодой сменой и зрелым коллективом?
16: На самом деле нет. Даже вспоминая своего учителя физики, у меня замечательный был учитель физики. Она приходила на уроки всегда накрашенная, в современной одежде. Она всегда знала все тренды. Особенно у нас тогда был на пике популярности ЛСП или вот эти вот всякие группы, которые интересные, даже больше в року направленные, да? И она там их цитировала на уроках, и чтобы нас завлечь к изучению физики. Естественно, я такое использую, у меня есть разные приемы, и, ну, например, мы там с детьми, когда изучаем щелочные металлы, у них есть правила инстасамки. Да, они знают, используя это правило, они быстро решат задание. Называется ли психаска? Да, ну и по каждой букве определенный элемент будет взаимодействовать с щелочными металлами. Тоже подглядел эту фишку, но использую очень часто. TikTok тоже знаю, что это такое, веду его, достаточно много просмотров, и дети иногда тоже принимают участие в создании клипов.
13: Самое неприятное в работе учителя – то, что мы не видим, может быть.
16: Самое неприятное? Из неприятного… Вот лично я не люблю, когда ко мне на уроки приходят неподготовленные. Ну, то есть без домашнего задания. Я крайне редко задаю домашку. Обычно это все усваивается во время урока, и нужно дома только закрепить, там, прочитать пару раз. Но если я задаю письменную домашку, значит, это действительно важно. Раньше-то сам в школе не очень любил эти домашки делать, ну, приходилось. Я понимал, что это такой инструмент для моего же развития, моего мозга. Не очень любимого – это, наверное, еще общение с родителями.
13: Поподробнее.
16: Обычно родители в школу по хорошему поводу мало мало приходят, да, обычно приходят по какому-нибудь интересному случаю, да, например, там у ребенка 6 двоек подряд по химии.
15: Как вы деликатно сказали, интересный случай.
16: Да, и тут что поделать? Ну, надо объяснять родителям, где ребенок не прав, где, может быть, нужно помочь ему, и подбираем ту конкретную стратегию работы с ребенком, чтобы он уже дальше смог реабилитироваться в этом предмете.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.
17: Is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия Жизни Плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Продолжаем урок профориентации. В гости к школьникам 2-го Мурманского лицея пришел учитель химии из 23-й школы Иван Плоунов. Мы уже узнали, с помощью каких приемчиков в соцсетях и из соцсетей он делает сложный предмет для детей интересным. Но это, оказывается, лишь верхушка айсберга.
2: Скажу честно, я, наверное, учебником не пользуюсь уже года 2.
3: Не пользуюсь?
2: Не пользуюсь. Я ребятам раздаю самодельные всякие листы и готовлю уроки, ну, так, чтобы это было интересно. Естественно, это все по календарно-тематическому планированию, но форматы подстраиваю уже под себя. Например, у меня есть уроки, которые завязаны на QR-кодах, и дети должны сканировать QR-коды и правильно отвечать на вопрос. У них, так как это химия, есть лабораторные работы, без них никуда, и им приходится еще и взаимодействовать с какими-то предметами. Где-то в группах пытаемся работать, где-то пытаемся работать на улице. То есть все зависит от конкретной темы урока. Про искусственный интеллект, когда начали говорить, обычно задают вопрос, мешает ли ребенку искусственный интеллект в учебе. Наверное, скажу, что в какой-то степени да. Выполнять домашние задания с искусственным интеллектом, да, в какой-то степени это может быть и хорошо. Ребенок может подсказку получить от искусственного интеллекта и где-то дойти самостоятельно до решения. А где-то искусственный интеллект используется для простого списывания, и в голове ничего не откладывается.
3: А вы как учитель это понимаете, где он содрал это все?
2: Конечно. Конечно.
3: Да,
2: абсолютно точно видно, когда ты даешь один материал, ребенок пишет по-другому, значит, он использовал какие-то другие источники. И это не обязательно искусственный интеллект, это же может быть и какой-нибудь решебник, ГДЗ или еще что-то такое.
3: Вы заходите в класс, а народ там бунтует, не слушает, кричит, еще может чуть подраться между собой там на какой-нибудь парте. Что делаете?
2: Пытаюсь успокоить, но на самом деле у меня, например, на уроках есть определенное правило. У меня на доске висит слово «тишина».
3: А
2: я его вывешиваю каждое утро. «Тишина». Сколько букв, столько замечаний я могу сделать. Соответственно, первое замечание я сделал, буковку «Т» я убрал. Все начинают притихать, потому что понимают, что если слово закончится, то дальше нас ждет самостоятельная работа.
4: Мы обязательно учтем. Действительно очень интересный, так сказать, подход и метод.
2: И действительно рабочий. Это действует на все классы. То есть если первый класс пришел один раз, себя плохо повел, букву «Т» убрали, следующему классу уже достается не все слово, а «ишина». И, соответственно, если дойдем до 6-го урока, и много кто там будет баловаться, последнему классу лучше вообще, как говорится, да, молчать.
1: А вот теперь, пожалуй, самая волнительная часть нашей встречи. Мы предлагаем подросткам спросить гостя о его работе. Школьного учителя сложно смутить. Какие только вопросы ему уже не задавали его собственные ученики. И все же.
5: Почему все учителя так много задают домашки?
2: Потому что домашнее задание нацелено на то, чтобы вы сами еще дома проработали тот же материал, который вам дается на уроке. На самом деле ничего нового дома вы не делаете. Вы делаете повторение. И обычно оно закрепляет ту информацию, которую вам дают на уроке.
6: А вы знаете молодежные мемы?
2: Да, даже иногда в презентациях их использую. Там из серии «Ничего себе». Вот у меня есть там даже презентация такая.
3: Если не складываются отношения учителя и ученика, он мне поставил двойку, он меня ненавидит.
2: И такие ситуации бывали, но обычно мы общаемся с детьми. И они приходят, кто-то кого-то там спалил, сказал, что вот этот вас обозвал. Приходится уже встречаться с учеником и с ним договариваться, искать какие-то компромиссы. Мне в первую очередь нужно понимать ситуацию, почему так произошло. И дальше уже действовать. Это целиком и полностью отражается на эмоциональном состоянии ребенка.
5: Если бы у вас была возможность встретиться с любым великим химиком прошлого, о чем бы вы его спросили?
2: Наверное, я бы встретился с Менделеевым и спросил, действительно ли ему приснилась эта таблица Менделеева. Потому что есть разные версии, и одна из таких более официальных гласит, что это не так. Вот интересно.
5: Вы всегда хотели быть учителем химии? Или, может быть, вы хотели поменять свою профессию?
2: Я не хотел быть учителем химии, никогда об этом, наверное, не думал. Хотя в 4-м классе у меня есть записочка, где я писал, что хочу быть учителем химии. Да, мне ее передавали классно. классные руководители потом. Вот. А на самом деле в классе в 9-11 я очень хотел, я выбирал между двумя специальностями. Мне хотелось быть ювелиром, хотел делать ювелирные изделия. И ближе к 11 классу хотел стать врачом, но не просто врачом, а врачом, который занимается медицинской кибернетикой. То есть это врач, который работает с МРТ, КТ-аппаратами, как врач функциональной диагностики работает.
3: Как это все монетизируется? Ведь вот ваш уникальный вклад в будущее нашей страны, сколько вы за это получаете?

0: еще совмещение с какой-то другой профессией. То есть всякое разное есть, и поэтому уровень зарплаты вот так вот сильно колеблется.
1: Когда дети уходят на каникулы, учителя тоже отдыхают?
0: На самом деле есть разные типы учителей. Кто-то летом идет на экзамены и проводит по 4-5 часов, сидя, смотря за детьми. А кто-то остается, проводит консультации. Кто-то идет, работает в летние лагеря. Кто-то уезжает в отпуск и пьет где-нибудь молочный коктейль на берегу моря. А есть те, кто берут кисточки в руки и идут красить школу. То есть достаточно разнообразные у учителей времяпрепровождения летом.
1: А вы что делаете?
0: Сейчас у меня была трудовая бригада. У меня приходили 20 несовершеннолетних ребят, которые на лето устраивались на работу к нам в школу, и они помогали нам там убираться в кабинетах, мыть стены, наводить чистоту к 1 сентября. А вот сейчас мы с ними занимались. Параллельно делается различная документация на следующий учебный год. Где-то берешь кисточку и идешь, помогаешь красить. Ну, разнообразное такое времяпрепровождение в школе.
1: А кто лучше соображает в химии, женский или мужской?
0: Сложный вопрос, на самом деле. Примерно одинаково, но если смотреть по наполняемости в жизни химическими терминами, наверное, у женщин их больше, потому что все равно состав косметики смотрится, какие-то там кремушки, да. Лекарства,
2: точно.
0: Да. Женщины больше этим...
2: На бытовом уровне,
0: да, встречаются. Там из серии «Какой магний принимать», да. Естественно, девушки больше встречаются с этим.
1: Если бы вас закрыли в комнате, из каких бы вещей вы бы сделали чистый кислород? Добыли его.
2: Круто!
0: Надеюсь, в этой комнате были бы реактивы какие-нибудь, реагенты. Наверное, я бы взял бы оксид марганца и перекись водорода. Это самая такая интересная, красивая реакция на получение кислорода.
2: Я надеюсь, что вы друг друга поняли.
0: Да.
2: Я нет.
1: А вы единственный учитель химии в вашей школе? Если нет, то вам нравится ваш коллега?
0: Я не единственный учитель химии, и мне нравится коллега, который вместе со мной работает. И я больше скажу, мы с ней учились на одном курсе в одном университете и вместе пришли в эту школу.
2: Были ли у вас случаи, когда вам дети делали приятные сюрпризы, чем-то удивляли?
0: Бывали такие случаи. Меня почему-то очень любят дети рисовать. И они мне приносят какие-то небольшие, я сейчас грубо, наверное, скажу, огрызки от бумаги, да, которые они нашли где-то там в коридоре, быстро меня накидали и вот сунули в руки, сказали, это вы. У меня все эти мини-портреты висят на пробковой доске в своем кабинете.
2: Телефоны на уроках разрешены у вас?
0: Нет, но если это необходимо для какого-то определенного урока, естественно, разрешается, но с ограничением.
3: Севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
4: DJ Gaja, Michiko.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идей до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20 90 10. wood-eco.com.
2: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
3: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5. Power Hit Radio.

0: На севере учиться и работать.
1: Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.
2: Сегодня мы узнаем подробности о работе школьного учителя. Да, все мы когда-то сидели за партой и кое-что о педагогическом труде знаем. Но как выглядит процесс изнутри системы? Ведь через несколько лет мурманчанам, для которых мы проводим урок профориентации, предстоит сделать выбор, кем работать и где для этого получать профессиональное образование. В Мурманском арктическом университете выбор специалитетов огромный и педагогический профиль один из базовых. Об этом рассказал доцент Института педагогики и психологии МАУ Артем Пунанцев.
3: На сегодняшний момент в 6 факультетах реализуется программа педагогического образования. По сути, вот бывший Мурманский арктический государственный университет, да, знакомый, думаю, многим нашим северянам, как педагогический университет, гуманитарный, да, он в разные годы менял свои названия, вот он вошел структурно, да, уже в объединенный Мурманский арктический университет в 23-м году. И что касается, вот, например, этого года набора 2026-го, это, конечно, педагоги с самыми разными профилями. От педагогов дошкольного образования до учителей средней и старшей школы по всем основным предметным циклам. Начальное образование с дополнительным профилем инклюзивное образование. Учителя математики и информатики. Учителя истории и арктического регионоведения. Да, то есть уже со спецификой именно вот нашего региона, со спецификой арктической зоны России. Это учителя дополнительного, педагоги дополнительного образования с цифровым дизайном. Такая целая линейка образовательных программ у нас на сегодняшний день реализуется. Она каждый год подвергается такой своеобразной ревизии, да, вот именно по хорошему пересмотру, на какой блок каждую программу стоит обновить, на какой блок расширить компетентность действительно современных педагогов, востребованных практикой, которые потенциально могут стать успешными в конкретно нашем регионе. По всем профилям, по всем направлениям, мы действительно с гордостью об этом говорим, у нас почти 100% трудоустройство. Самое приятное, что это именно в пределах нашего региона. По большей части, уже начиная со второго курса, наши студенты пробуют себя в роли практикантов. Они получают возможность выйти в поле, да, что называется, и в таких реальных условиях себя уже попробовать, окончательно убедиться в том, что они совершили правильный для себя выбор. У нас для этого тоже есть и постоянно год от года расширяется база наших образовательных организаций-партнеров, которые, ну, ежегодно выступают базами для практики. Ну, отрадно также сказать, что не линейку наших партнеров по организации практики для студентов расширяем. Вот это как раз касается, например, летней практики, вожатской практики.
2: Учеба в школе, потом учеба в университете, потом работа в школе. Может показаться, что педагогическая деятельность про одно и то же. И всю жизнь. Но это заблуждение. Именно в этой среде огромные возможности для развития личности. Современный педагог – это активный творческий человек, который в своей деятельности использует самые передовые инструменты. Именно такому отношению к работе обучают в Мурманском арктическом университете.
3: В университете создана, ну, наверное, целая экосистема поддержки молодежных инициатив, когда есть у студента, начинающего, да, свой профессиональный путь, не только мотивация к академической успешности, да, сдавать вовремя и желательные оценки, все зачеты, экзамены, но при этом также и наладить связи с самыми разными сообществами, даже потенциальными грантодателями, да, которые могут дать реальную меру поддержки его собственной инициативе. В частности, могу сказать, что на втором курсе для наших студентов самых разных направлений, в том числе и педагогического образования, есть программа «Акселератор». Программа как раз поддержки молодежного предпринимательства. И вот когда мы слышим слово предпринимательство, вот может сразу как-то такой некий барьер восприятия, как вот предпринимательство связано с образованием, ну, и развитием человека.
4: Мы такую красивую миссию говорили, воспитывать,
3: да,
4: будущее.
3: Так. Да, конечно. Должны, наверное, здесь сказать, что это всего лишь барьер восприятия. Может быть, какое-то давление вот прошлых стереотипов, как найти связь между этими сферами. Все, что связано с развитием человека, работой над какими-то важными личностными качествами, да, все, что касается вот его личностного становления, это процесс творческий. Какого-то прямого отношения к бизнесу, вот сама эта деятельность не имеет, но все равно эта же деятельность нуждается в наращивании некой такой инфраструктуры, в создании определенных условий. педагоги современные, да, нуждаются в приемлемых технологических решениях, современных технических средствах, которыми должен быть оснащен современный класс, там, современный зал для проведения занятий с детьми. Да, мы же должны учитывать тоже и поколенческий определенный разрыв, особенности конкретного поколения детей, которые приходят в дошкольную организацию, потом в школу. Все равно речь идет о неком таком устаревании тех технологий, тех средств обучения и воспитания, которые нам всем хорошо известны. И вот это как раз пространство уже для другого творчества, не связанного непосредственно с формированием и развитием человека, да, его личности, но как раз-таки творчество, связанного с разработкой новых технологий, новых продуктов образовательных, которые улучшат эту практику, которые сделают образовательный процесс для современного ребенка более живым, более интерактивным, более увлекающим. Дети к нам приходят уже с определенным бэкграундом. Они приходят из семьи, которая уже сформировала их такой первичный взгляд на жизнь, их мировоззренческую основу, тот ценностный фундамент. Школа не должна этому противоречить. И вот к разговору, когда, например, развивается педагогическое блогерство, когда молодые современные педагоги используют самые разные сервисы, ТикТок, да, какие-то платформы, в которых дети на самом деле сидят ежедневно. Да? Для чего все это происходит? Это как раз работа вот того самого принципа культуросообразности. Это воспроизводство вот той естественной, привычной среды, в которой дети находятся. Да, акселератор — это как раз вот та самая программа, которая позволяет буквально в короткий срок, в течение 3 месяцев, таким достаточно разношерстным командам, в которые могут входить не только педагоги, но, например, еще и программисты, и экономисты, создать реальный продукт, хотя бы его образ, который дальше уже пройдет апробацию, да, на встрече с представителями реального сектора, представителями бизнес-сообщества, образовательных организаций, которые действительно дадут реальную экспертизу, реальную экспертную оценку тому, насколько этот продукт качественный, насколько он нужен в современной сфере образования. Этот формат, мне кажется, действительно позволяет студентам погрузиться в, опять же, реальные полевые условия. Да, они тестируют не только свои жесткие навыки, когда есть вот то самое ядро профессиональных компетенций, которые каждый наш студент должен осваивать, но и научиться вести коммуникацию внутри своей команды, научиться проявлять гибкость в формулировке своего мнения, в отстаивании своей позиции, способности слышать другого. Речь идет о разговоре с самыми разными аудиториями.
2: Через несколько минут продолжим разговор о миссии педагога. Ведь сегодня объект нашего исследования – школьный учитель. Как и где получить эту профессию, а чему еще можно научиться в Заполярье? И, конечно, расскажем, чем закончилась встреча учеников и преподавателя химии, который является героем проекта «На севере учиться и работать».
1: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM. Контраст, яркость, насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
5: Жаль, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Shine.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск Моле, Северном Нагорном или доставке номер один. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина 52, ОГРН 113-519-001-07-79.
4: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
5: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
6: Radio Power. Power. Power. Power. Radio Power.

0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Урок профориентации «На севере учиться и работать» мы начали с того, что раздали ученикам предметы, которые принес с собой спикер, учитель химии из 23-й Мурманской школы Иван Плаунов. Эти предметы помогают ему в работе, но как именно, сейчас узнаем.
2: Это мел, но это мел не простой. У меня, к сожалению, аллергия на обычный мел. Да, на школьный, поэтому я использую такие меловые маркеры, которые точно так же, как обычный мел, стираются с доски. Просто их наносить удобнее, и ты не прикасаешься к мелу. Это пробирка с интересным осадком, плюмбум йод 2. Он, если его правильно приготовить, он выпадает в виде золотого цвета. И девочки как раз говорили, что именно блестки видят в пробирке, и это действительно так. На самом деле, если смешать в обычных условиях два вещества, то получится просто желтый осадок, но если их нагреть при определенной температуре, выпадает золотой осадок. Эту реакцию еще называют золотой дождь. Весы на самом деле правильно определили. Это маленькие весы, которые дают взвешивать небольшие порции веществ. Мы с ребятами их используем в 8-9 классе для приготовления растворов. Вот эта вот баночка, это универсальная индикаторная бумага. Она подписана. С помощью нее можно определить кислотность среды. Это вот такие оранжевые палочки бумажные. Опускаем их в раствор и определяем, какой кислотности будет тот или иной раствор. Для того, чтобы это узнать, здесь есть специальная шкала от 0 до 12, где 0 – это очень кислая среда, где 12 – это щелочная среда. На самом деле это не кости, не рыбный хвост, это не колбочка, это пробирка, просто такая необычная, называется двухколенная пробирка. Необходима для того, чтобы разные вещества не взаимодействовали друг с другом, какие-то сложные там пары, газы, они смешались в одном месте. Или, например, мы можем разные условия для разного колена создать. К примеру, возьмем фосфор красный и будем его нагревать. С другой стороны, если охладим второе колено, будет образовываться белый фосфор. Для разных процессов нужна эта пробирка.
3: Он тот маленький человечек-робот.
2: Да, маленький
3: игрушка.
2: Человечек-робот. Мне был подарок от моей коллеги. Учителя решили, что я вот такой вот химик с шестеренками в голове, с колбами в руке. И на груди у него химический элемент золото, аурум. Говорят коллеги, что я золото. Ну, это самые такие близкие коллеги.
3: Какие школьные предметы вам точно пригодились вот в вашей взрослой профессиональной деятельности?
2: Я когда учился? Я учился в транспортно-логистическом классе. У меня было вот такое направление. Мурманский морской торговый порт тогда сделал первые классы для того, чтобы учить транспортно-логистике. И параллельно с этим у меня был еще второй уклон в химию-биологию. Я посмотрел и на одну сторону, и на другую, и выбрал химико-биологическое направление. Естественно, химия-биология необходима. Если ребята маленькие, то это окружающий мир. География пригодится обязательно, и математика, без нее никуда. Русский язык, ну тут даже речи нет.
1: Спикер проекта «На севере учиться и работать» Иван Плаунов по базовому образованию химик. Школьным преподавателем он стал на практике, получив дополнительное образование. Это пример того, как сегодня можно комбинировать профессиональные компетенции. Мурманский арктический университет как раз и заточен под такую систему. Его задача – выпускать в большую жизнь специалистов, умеющих использовать в своей работе самые разные навыки и из смежных сфер в том числе. Ректор университета Мария Князева и проректор по учебной деятельности Дмитрий Нестеренко обратили внимание на это.
4: Наш университет предоставляет возможность, ну, практически по самым востребованным в регионе профессиям, направлениям подготовки, получить вот такое вот образование. Во-первых, конечно, это морское образование. То есть мы говорим о подготовке членов экипажа морских судов. Причем у нас заточенность наших программ заключается именно в том, что они готовят членов экипажей морских судов, которые работают на Северном морском пути или в Северном бассейне. И уникальность заключается еще в том, что наши судоводители, механики, электромеханики – это прежде всего ребята, которые могут работать на судах совершенно разного класса. И на ледоколах, на рыбодобывающих флотах. Ребята могут работать в транспортных компаниях морских. То есть они такого рода универсальную обладают подготовкой. Дальше, если говорить по направлениям, востребована, то, конечно, вся линейка практически инженерных кадров. От нефтегаза, строительства, энергетика, электроснабжения, то, что является ключевым для развития региона, здесь можно получить такие профессии. Если вспомнить о том, что у нас одна из самых сильных нашего региона сторон подготовки – это горная промышленность, то в нашем филиале в городе Апатиты идет подготовка кадров именно для этих отраслей. Вся линейка необходимых инженерных кадров для развития горнодобывающей, горноперерабатывающей промышленности, она в МАУ осуществляется. Конечно, мы понимаем, что мы работаем в Арктике, живем в Арктике, и поэтому очень важна экология, сохранение биоразнообразия. У нас идет подготовка и таких кадров, как по биологии, по экологии, по техносферной безопасности, ну и, конечно, социальная сфера. А социальная сфера – это же, на самом деле, основа для того, чтобы люди жили в таких условиях и развивали этот регион. То есть нам необходимо, чтобы здесь было комфортное проживание, и поэтому у нас готовятся и педагоги, причем педагоги абсолютно по всем школьным дисциплинам. У нас готовятся медики. В 2019 году впервые была открыта программа «Лечебное дело». В прошлом году у нас был первый выпуск. Сейчас мы работаем над открытием ординатуры. Университет взял на себя обязательство готовить врачей с высшим образованием. Если говорить про социальную еще сферу, то это, конечно, и дизайн, и историки, и социологи. Можно сказать, что наш университет, он уникален с точки зрения вот сборки образовательных программ вообще в Арктике. То есть нет ни такого университета в арктической зоне Российской Федерации, в котором собраны в одном университете все эти компетенции и все эти направления подготовки.
5: Самая святая миссия университета – это, конечно же, обеспечивать прогресс в нашей жизни, потому что университет – это носитель знаний, носитель экспертизы, и через передачу передового знания, передовых технологий, передовых умений делать лучше жизнь нашей страны, нашего региона и жизнь людей вокруг. Вот это вот самая главная миссия, которую мы видим. И, конечно же, мы очень хотим, чтобы каждый наш выпускник был счастлив. Понятие счастья, оно у каждого свое. Мы стараемся сделать максимум, чтобы человек, выходя в жизнь за пределы нашего университета, нес с собой в руках чемодан инструментов, с помощью которых свою счастливую жизнь он смог бы сам себе построить. Она у каждого своя, у каждого понятие счастья свое, но наша задача – дать в руки вот эту вот возможность. Мы очень надеемся, что все наши выпускники будут счастливы и будут жить той жизнью, которую они захотят.
1: Быть учителем – не просто работа. Пусть звучит высокопарно, но миссия. В этой профессии особенно важно иметь гуманистический взгляд на мир. Доцент Института педагогики и психологии МАУ Артем Пунанцев считает это базовым качеством.
6: Это скорее сфера для тех, кто действительно заинтересован в том, чтобы повлиять на будущее. Педагогика, наверное, должен сказать, обладает определенной привилегией в том плане, что она не только объясняет этот мир, не только фиксирует какие-то факты, события, которые нас окружают, не только описывает все происходящее, но и формирует нового человека. О формировании нового человека мы говорим тогда, когда нас интересует какое-то новое будущее. Наверное, вот эта увлеченность, может быть, футуризмом отчасти, понимание того, что ты действительно можешь повлиять на образ мышления целого поколения, может как-то привлечь людей, склонных к таким размышлениям, готовых в дальнейшем осваивать педагогические профессии.
1: Влияние педагога на ребенка, на траекторию его развития сложно переоценить. Очень часто именно удачные или неудачные взаимоотношения учителя и ученика отражаются на успеваемости ребенка по тому или иному предмету. Это первое, что отметили дети и их педагог, когда в финале урока я спросила, что их удивило в общении с новым учителем.
7: Что запомнила, что химики могут быть добрыми. Он у нас очень злой. Иван Сергеевич, он у меня в лагере был воспитателем. Потом я с ним в этом году встретилась на конференции. Я сейчас очень была удивлена, что когда он учился в университете, он, пошел работать учителем.
8: Очень приятно, что такие есть добрые учителя, понимающие.
9: Способ, как сделать, чтобы дети замолчали. Его надо моим учителям рассказать.
10: Про тишину?
9: Да.
1: Таким получилось знакомство с профессией учителя. Проводником в нее стал Иван Плоунов, преподаватель химии 23-й школы. А нашей аудитории были подростки 2-го лицея. В данный момент они не подозревают знакомство, с какой специальностью мы готовим для них в следующий раз. Я знаю, но не скажу. С вами была Мария Фрейман. Всем хорошего дня.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Jax, Silver Lining.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Мурманэнергосбыт заявляет о готовности к зиме, как пояснил глава компании Алексей Лыженков. С учетом оплаченных и находящихся в пути грузов, предприятие сформировало 130% запас мазута, 100% запас дизельного топлива и 80% угля. Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на предприятии общая готовность к грядущему отопительному сезону уже преодолела отметку в 50%. Все работы ведутся с соблюдением графика. В общей сложности МЭС снабжает теплом 33 населенных пункта в Мурманской области. Коммунальщики вывозят мусор с дорог Мурманска. 49 кубометров только за сутки вывезли с автомобильных дорог и тротуаров, сообщает «Вечерний Мурманск». Вывозят песок с реагентами, грунт, окурки, обертки и ветки. Дороги общего пользования в столице Заполярья убирают круглосуточно. При этом работы ведутся в две смены. Специальная техника ведет уборку во внутриквартальных проездах и на кольцах, где разворачивается общественный транспорт. Кроме того, сотрудники коммунальных служб вручную очищают уличные лестницы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и тротуары. Новый Ярусолов процессор «Марлин» идет в Мурманск. Судно уже прошло полный цикл заводских, швартовых и ходовых испытаний. Вскоре оно выйдет в Баренцевом море, где пройдет промысловые испытания. Затем «Марлин» примет на борт рыболовные снасти, наживку и выйдет на промысел, сообщает «Северпост». Ярусолов построен на судостроительном заводе «Северная верфь». На борту размещена современная фабрика полного цикла с оборудованием для глубокой переработки, заморозки и хранения улова. «Марлин» построен в рамках государственной программы «Квоты под киль». Это второе судно проекта. Головной Ярусолов «Гандвик-1» уже более года успешно ведет промысел в Северном рыбохозяйственном бассейне. На Северной верфи продолжается строительство серии современных промысловых судов. Влюбленные из Заполярного поженились на Всероссийском свадебном фестивале. В Национальном центре «Россия» 150 пар со всей страны сказали «да» на торжественной церемонии бракосочетания в рамках 3-го Всероссийского свадебного фестиваля «Россия, соединяя сердца». Как сообщает «Мурманский вестник», в программе фестиваля этого года были единовременная регистрация брака, шествие молодоженов, передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России», интерактивная выставка, посвященная свадебным традициям, лекции, открытые дискуссии, мастер-классы, прогулка на яхте и гастрономический турнир для молодых семей. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 16.00.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: всем настроенным на 104,5. Соня Баженова у микрофона и программа Power You Day тоже вместе с этим приветствием появляется на Power Hit Radio. Если у вас хорошее настроение, удержите его на том же уровне, заказав любимый трек. Если ваше настроение не очень, так вообще, тем более, тем же способом можно его поднять, заказав песню. Так что вспоминайте наши координаты, и даже не надо их вспоминать, я напомню, 488-448, телефон нашей студии, приложение Power, сайт phr.ru, группа ВКонтакте, все способы хороши, выбирай любой, как говорится. Привет и поздравления тоже в актуальном в ближайшие 3 часа, ну, чуть меньше, но примерно так и есть. Тоже не забудьте, не отложите на потом и снова не забудьте. Будем на одной волне, друзья. Всем хорошего настроения.
1: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104,5.
2: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: I like it. Power. Number one hit music station.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не хода. ООО «Каркоби». ОГРН 128-870-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Рубизина фрэш.ру в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
6: Рогозерская, 34А.
5: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
7: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
8: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
9: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант, 51.рф.
10: Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
11: Mismo, hello, the sun is up, where are you?

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Плюс 15 градусов всего в Мурманске. Но вот я как раз из тех людей, кто такую погоду любит, когда не сильно жарко и не сильно солнечно. Знаю, вот говорю это, зная, что таких людей, как правило, ненавидят. Равно как и тех, кто окрошку предпочитает на кефире. Это тоже я. Если ваша ненависть ко мне возросла сейчас в разы, то тут вам ничего не остается делать, только выключить радио. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Это то, что прямо сейчас происходит в Мурманске. Что касается завтрашнего дня, погода будет, ну, примерно такая же. Днем 15-17 градусов. А погода будет облачной, но с прояснениями. Временами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Ночью температура плюс 11, плюс 13. Еще раз повторюсь, сейчас в столице Заполярья плюс 15 градусов.
0: Если села батарейка, Power Your Day.

приступить к выполнению заявок. Это я себя так подгоняю, приободряю, мол, давай, шевелись. Лара попросила песню «Don't Speak» с приветом всем мурманчанам. А я добавлю мурманчанам, слушающим Power Hit Radio. Это программа Power Hit Day. Меня зовут Соня Баженова. Всем привет и от меня тоже.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power.

0: Black and Blue будем слушать. Ужель и Бенджамин Ингросса в свое время четко просекли фишку. В 22-м году был такой тренд, ну, как бы, запрос на треки, где, которые клубные, то есть там есть и танцевальность, но она не отменяет некой уязвимости. И Black and Blue вот попали точно вот в этот запрос. Этот трек, он и качает, и дает эмоции. В общем, синхронизировались наши мужчины с трендами, и Ужель, и Бенджамин Ингросса. И летом 22-го вышел трек про эмоциональные синяки. Это когда понимаешь, что отношения причиняют боль, но тебя все равно тянет обратно в эти отношения. Ну, подумаешь, синяк, но ничего страшного. Пройдет, и все будет как прежде. И не все могут принять и понять, что не будет как прежде. Потому что тебя держат не чувства, а адреналин от нестабильности. Вот давайте теперь по-новому послушаем эту композицию Black and Blue, Ужель и Бенджамин Ингросса в рубрике «Автохит».
1: В душе и в машине все мы певцы. «Автохит» на Power Hit Radio.

0: Power Your Day. Приводим в движение твой день. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: You Not Us и DJ Daddy Flipside.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

Помните, как Кайза танцевала в своем клипе? Вот такое же легкое настроение. Хочется, чтобы было у всех нас. Степан признается, что тоже любит погоду 15-17 градусов, как сейчас Мурман.

Да мы все уже тут на низком старте. А Наталья Имбруллия сегодня интересует нашего слушателя, а конкретно композиция «Turn». С вашего позволения поставлю акустическую версию. Она прекрасна.

Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Тополиный пух? Вряд ли.
2: Жара?
0: Иногда. Июль? Однозначно да. Новый

Yes, программа Power Today. Иван написала, давайте-ка послушаем «В соломе голова». Неправильно, Иван, вы интерпретируете эту песню. «Сороки голова» она называется. Ну, конечно, вместе с пельменем любимая песня «Мурманчан», потому что есть конкретный ассоциативный ряд. «Сорота Харабан» так называется на самом деле композиция. Синапсон в продолжении программы Power Today.

0: Mm-hmm. Так что все варианты правильные и все молодцы.
1: Power Hyundai. Сила твоего дня. Can't think, can't sleep, can't breathe.

Волосы. Но потом глаза-то разуло, конечно. Я за музыкой, пишет Аринка, и называет композицию, которую она хочет услышать. You are lonely tonight. Это Рампеса. Ну, куда же без него. Даже несмотря на то, что новых треков в последнее время как будто и не

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
2: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь в Заполярье, крупнейший филиал АОЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочный 22-65.
6: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Ну, давайте закрепим материал по погоде. Какая информация на завтра самое главное? Ну и о текущей погоде тоже поговорим. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. Плюс 18 в Мурманске, однако. Но вот у меня все окна в студии открыты, и есть ощущение, что так оно и есть, потому что прям жарко, душно. Ветер юго-западный 6-9 метров в секунду. Завтра по Мурманской области погода облачная с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 11-13, днем 15-17 градусов. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера. Вам помогут составить полную картину вашего состояния.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия Жизни Плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и вторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
6: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
7: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
6: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9:30 и 18:00. You're listening to Power Heat Radio. Get the heat.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Исследование на основе данных Всемирного банка и крупнейшей глобальной онлайн-базы данных, содержащей миллионы макроэкономических показателей. Исследование это опубликовано в середине июня этого года. Фиксирует, с 1960 года продолжительность жизни выросла во всех странах мира. На 104.5, 2 минуты с пользой. Микрофон у Сони Важенова. Здравствуйте. Самый впечатляющий скачок случился в странах с доходом выше среднего. Берем Китай, Бразилию, Мексику, ЮАР. С 42 до 76 лет. А это плюс 34 года за 60 с лишним лет, на минуточку. Авторы связывают это с развитием базовой медицины, вакцинации, санитарии, снижением детской смертности и ростом доходов. Но страны с низким доходом тоже заметно прибавили. Более 23 лет за этот же период. В богатых странах показатель поднялся с 68,5 до 80,5 лет. Тут мы видим, что хоть прирост и не такой впечатляющий, но и стартовая позиция, она уже была высокой – 68,5 лет. Разрыв между богатыми и бедными странами сократился с 27 до 16 лет. Прогресс есть, но неравенство никуда не делось. Все решают доход, доступ к медицине и качество жизни. Конечно, на продолжительность жизни человека влияет множество факторов. Рекордсмены же из книги рекордов Гиннесса называют причиной своего долголетия удачу, здоровое питание, позитивный настрой и даже любовь к карамельному попкорну и различным не самым полезным напиткам. Исследования же регионов с наибольшей концентрацией долгожителей выявили несколько предпосылок, которые способствуют долголетию. Среди них экологическая обстановка и тесные социальные связи. То, о чем говорят сейчас наиболее часто и громко, человек – социальное существо, и одиночество не способствует ни улучшению качества жизни, ни ее количеству. А вообще сегодня человек, родившийся практически в любой стране, может рассчитывать прожить значительно дольше, чем тот, кто появился на свет в 1960 году. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110-1-655-655.
1: Две минуты с пользой.

0: Автохит.
1: И снова рубрика «Автохит» на Powerhit Radio. Спонсор рубрики ООО «МОД» мясной маркет «Мясо есть» герой североморцев 33А. «Break Up» — этот трек стал вирусным в ТикТоке 4 года назад. Фрагменты с «We Bend, We Don't Break» активно использовали в роликах про отношения, про поддержку и про держаться вместе, что сильно расширило аудиторию. «Мы гнемся, но не ломаемся», «Мы остаемся, мы не исчезаем». Это и есть главный посыл про выносливость связи и про то, что уязвимость не равна слабости. «Two Colors» в рубрике «Автохит».
0: В душе и в машине все мы певцы. «Автохит» на Power Hit Radio.

0: красивая, какая короткая композиция. Break up to colors в рубрике «Автохит». Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть хочется шашлыка». В мясном маркете замариную для вас любое понравившееся мясо из ассортимента бесплатно. Разделка и маринование на месте, маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дате. Всегда в продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде. 701-702.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
5: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
6: Сила твоего дня.

Александр, наш постоянный слушатель, присылал кучу скринов, что он хотел бы снова услышать на Power. Я, конечно, тут глаза пооткрывала широко, выяснилось, что все это скрины рубрик. То «Золото чартов», то «Песня дня». Ну, мало ли, у нас бывают вкрапления не формата в рамках рубрик. Еле-еле пришли к соглашению с Александром. Тяжелый был диалог ВКонтакте. Прям как матч вчерашний. Тоже был непростой. И Александр, кстати, родил стихи. Это уже почти традиция. «Англичане парни суровые, и оторопь их не берет. Но споткнулись об аргентинское танго. Командой Месси вперед!» Поддерживаю. Мы вчера всей семьей за Аргентину болели, и только младшая дочь из разряда «А баба Яга против» болела за Англию. Как она радовалась после их первого гола. Ой, а в итоге после матча мы ее все успокаивали. И во слезами затопила весь диван. Вот где страсти-то.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. С компанией «Северстрой» взыскивают более 25 миллионов рублей. Фирма не выполнила обязательства по ремонту дворовых проездов в Мурманске. Все работы должны были завершиться до 31 августа прошлого года. Арбитражный суд Мурманской области постановил взыскать с компанией «Северстрой» более 23,5 миллионов основного долга и почти 1,5 миллиона процентов. И в продолжении темы следователи разыскивают гендиректора ООО «Магистраль» Мисропа Шанкаяна. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сообщается, что в период с 21 по 24 год Мисроп Шанкаян передавал ложные данные о сумме налоговых вычетов и сумме налога. Таким образом, он уклонился от уплаты на общую сумму более 23 миллионов рублей. По данным Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области, Шанкаян скрылся от органов предварительного следствия. Где он находится сейчас, неизвестно. Отмечу, Мисроп Шанкаян является братом Аганеса Шанкаяна, учредителя нескольких компаний, в том числе ранее названного «Северстроя». Он находится под стражей в Москве по подозрению в мошенничестве и выводе денег из России. Мурманэнергосбыт в Печенском округе меняет оборудование более чем на 100 миллионов рублей. Зимой там сложилась критическая ситуация на объектах теплоснабжения и были выявлены нарушения. Специалисты МЭС тогда в экстренном порядке предотвратили разморозку систем, а сейчас при участии подрядной организации выполняют работы по замене оборудования. Министерство информационной политики области сообщает, что объем инвестиций позволит установить на котельных новые котлы и систему дистанционного контроля. Кроме того, будут заменены циркуляционные насосы и резервуары-накопители, частично обновлены теплообменники. Также запланирована установка дополнительного дизель-генераторного оборудования и замена тепловых сетей. Большая часть мероприятий уже завершена, объект планируется сдать до конца сентября. Работы ведутся и на других территориях в Мурманской области. Ученый из Апатитов получил грант на создание умных материалов. Российский научный фонд выделил грант сотруднику лаборатории арктической минералогии Василию Гришаеву. Эксперты оценили его проект «Исследование органонеорганических сокристаллов», сообщает Nordnews. Объем финансирования составляет 1,5 миллиона рублей ежегодно. Средства будут использованы для приобретения оборудования на зарплатный фонд и оплату публикаций. Результаты исследования будут полезны в фармацевтике, оптике и других направлениях. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Отличного вам продолжения этого четверга.
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

Развития сонара требуют наши слушатели, хотя это громко сказано, всего лишь сообщение с просьбой поставить нашего земляка, это Семен написал. Ну, Алексей частично, конечно, земляк, хотя давно уже живет и работает в Москве. Алексей Сонар и Рамон Далер, People в программе по заявкам Power Your Day. С вами Соня Баженова, приветствую.

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки, шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
9: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
10: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
11: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
12: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Я поняла, синоптики специально несколько занижают температурные показатели, чтобы мы просто потом радовались тому, что прогнозы не сбылись, но в нашу пользу. А эта эмоция способна покрыть все огрехи предсказаний метеорологических. Мурманске в настоящий момент 18 градусов. Наш термометр вообще тут в студии какие-то сумасшедшие показатели дает. Плюс 21,5. Ветер юго-западный 6-9 метров в секунду. Завтра по Мурманской области 20-25. Непосредственно в Мурманске 15-17 градусов. Но мы опять держим в уме, что все может быть. Возможно, что и побольше. Погода будет облачной с прояснениями. Временами небольшой дождь. Вот тут, скорее всего, ошибок быть не может, потому что несколько погодных сайтов дают одну и ту же информацию, что небольшой дождь возможен. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 11-13. Днем, повторюсь, 15-17 градусов. Это я про завтра сейчас вам рассказывала. Сейчас в Мурманске 18. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствия «Фарфор». Сет на пляже. Это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Угорник 314-511-011-2014.
0: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

Milky Chance. Следующие будут из списка заказываемых. Надя попросила и передает привет своей сестричке Верочке и пишет: «Наслаждайся каникулами, сестренка, они быстро закончатся». Ну, видимо, Надя, как, предположу, старшая сестра, знает, о чем говорит. Кто хочет присоединиться к заказывающим, 488-448, телефон в студии, приложение Power, сайт phr.ru, наша группа ВКонтакте. Добро пожаловать!

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.

и весьма старенькую песню захотела Еленка, но у нас есть то же самое, но помоложе. И виной тем преобразованием If We. Еленка, можете увеличивать громкость, сейчас вам будет красиво, и нам заодно...

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарник, 32023-7530-128-20.
5: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом.
7: Для лиц старше 12 лет.

но почему-то сегодня ни разу ее не услышала. И там дальше еще смайлики плакательные. Сейчас мы эту ситуацию поправим, Юля. Меняем на противоположные смайлики ваше настроение.

решила под конец программы Power Your Day нас всех приземлить немножко. Пишет: здравствуйте, давайте погрустим. А то что-то рано радуетесь, пятница-то завтра. Хочется услышать вояж, вояж. Ну, правда, Вера прислала какую-то странную версию, о которой я не слышала и не знаю, но у нас ротация есть другая. Я надеюсь, эта композиция тоже понравится Вере. Ну и всем остальным,

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

0: тут и мухи, и комары налетели. Господи, откуда вы? Вы что, птицы высокого полета? Куда вы забрались? Ужас какой! И только я эту мысленную беседу с насекомыми провела, как тут же сообщение от Виктории. Здравствуйте, закончили работу пораньше, поехали на природу. А там комарья столько, что решили, ну его этот лес, лучше в городе на лавочке посидеть. Ну, мы сейчас на лавочках особо рассиживать не будем. Нам мониторить дорожную обстановку надобно. Программа «Круиз-контроль» стартует. С вами по-прежнему Соня Баженова. Ваше сообщение с дорог с нетерпением жду по телефону 488-448. Если, конечно, ситуация будет такова, что сообщение необходимо будет передать в эфир. Можете не только нашим телефоном пользоваться, но и приложением Power, например, если вы слушаете нашу радиостанцию через приложение. Там же можете и сообщение отправить, в том числе аудиоформат этого самого сообщения. Спонсор программы «Круиз-контроль» ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Поехали.
1: Тормоза придумали инженеры. Не гони. «Круиз-контроль» на Power Hit Radio.

Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: И снова суперхит лета 2022 года на Powerhit Radio в рубрике «Автохит прозвучит». Да, год релиза трека «Married to Your Melody» 2022. Трек вышел как самостоятельная коллаборация, без привязки к большому альбому, но Иман Бек к тому моменту уже был на слуху, как обладатель Грэмми за ремикс на «Roses» Сейнт Джонса. И после этого он активно развивал собственный стиль, не просто делая ремиксы, а выпуская оригинальные треки. И вот как раз-таки вот эта композиция «Married to Your Melody» — это его трек. Непосредственно уже Иман Бека в качестве вокалистки выступает здесь Салим Элайс, американская певица и автор песен, известная по вирусным трекам в ТикТок и очень такой цепляющей лирике. И вот это как раз тот случай, когда продюсер и вокалистка идеально совпали. То есть Иман Бек, он дает же такой узнаваемый танцевальный каркас, танцевальную основу, а Салим Элайс вот ту самую эмоциональную искорку, из-за которой трек порой хочется на повторе даже послушать. Ну и название красивое. «Married to Your Melody» — обручён с твоей мелодией, про то, как тебя полностью захватывает чей-то голос, чье-то настроение, энергия, и мелодия становится чем-то вроде спутника, с которым ты вместе и в горе, и в радости.
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Volkswagen Terramont, Volkswagen T-Roc, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. Elvis Auto. Просто, выгодно, надежно. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Powerhit Radio.
3: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
4: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
5: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
4: Премиальный профиль Интеллио. Надежная фурнитура Ротта. Тепло и безопасность для вашей семьи.
5: Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним – компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 800 15 2 799 299. Добавочные 22.
8: 2,65. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
9: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
10: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
11: Вот она, рыба вашей мечты.
12: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
11: Вкусно и полезно.
12: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Круиз-контроль.
2: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Powerhit Radio. 488-448.

0: «Климат-контроль».
1: Ой, какая прекрасная песня сейчас была Дана Карвал. Она прям заслушалась. Надеюсь, вы тоже. Плюс 18 градусов сейчас в Мурманске, в Никеле и Верхнетуломском, например, сейчас 20, а в Ковдоре 21. В целом все неплохо на сегодняшний день. Что касается завтрашнего дня, сейчас расскажу. Завтра погода будет облачной с прояснениями. Временами небольшой дождь. Вот кто картину и подпортит маленько. Ну, точнее, никто, а что. Ветер юго-западный, западноумеренный. Температура воздуха ночью 11-13, днем 15-17 градусов. Напомню, сейчас в Мурманске плюс 18.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Не только слушать круиз-контроль нужно, но и звоните, если вдруг есть причина. А причины у нас какие? Какие нас интересуют? Дорожные, конечно же. Что и как на дорогах Мурманска? Где какие затруднения? Что где произошло? Или все в прекрасном, или хотя бы не прекрасном, но штатном режиме? Рассказывайте, друзья. 488-448. Телефон нашей студии. Или пользуйтесь приложением.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Toyota Land Cruiser, Hyundai Elantra, Toyota RAV4 и Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 20. 27Б. Elvis Auto. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
4: Конечно, агрегатка, бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
5: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
6: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33300. Таблицу можно закрыть.
7: В гостях хорошо.
8: А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk-скандинавия.ру.
9: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Мужики, а у вас какой ТВ?
11: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
12: У меня антенна. Каналов маловато.
10: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
13: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
14: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
15: Пам-пам.
0: Круиз-контроль.
2: Автосалон Elvis Auto. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Инженер АвтоВАЗа раскрыл детали очередной модернизации внедорожника «Нива Легенд». Обновление принесло ему более 350 новых деталей и компонентов, свыше 70 из которых пришлось на силовой агрегат. Как передают «Автоновости дня», полностью модернизирована система впуска, установлены новые кронштейны силового агрегата, рамки форсунок, вентиляция картера новая и полностью оригинальная крышка головки блока цилиндров, которая перейдет чуть позже на «Ниву Тревел». Отдельный пласт доработок – трансмиссия. Там внедрение третьей опоры раздаточной коробки, также новые сателлиты, полуоси заднего моста, полуосевые шестерни, шестерни пятой передачи. Кроме того, был внедрен новый, полностью оригинальный картер сцепления. Наконец, «Лада Нива Легенд» получила новый привод КПП и раздаточной коробки. Старт продаж обновленного внедорожника запланирован на конец августа, ну а серийное производство модернизированной трехдверки начнется 20 июля. День непростой – 60-летний юбилей АвтоВАЗа. С одной стороны, хороший подарок нивовводам, а их в последнее время стало все больше. С другой стороны, чехарда с запчастями выходит на новый уровень.
0: Акселератор.
1: Скоро на рынок выйдет отечественный кроссовер, которому не страшна нехватка топлива. Российский электромобильный бренд «Эволют» почти готов к продажам кроссовера iSky. Как сообщил «Коммерсанту» управляющий партнер компании Андрей Резников, модель должна занять место между классом B и классом D. Там iJoy и iSpace. У кроссовера большая для класса колесная база, 2 метра 77 сантиметров, разгон до сотни за 8 секунд. И, поговаривают, должен быть хороший запас хода от 62-киловаттной батареи, который летом может превышать 400 километров. Старт продаж нового «Эволюта iSky» запланирован на август. В настоящее время он готовится к серийному производству на заводе «Motor Invest» под Липецком. Выпускать его будут по полному циклу со сваркой, окраской и финишной сборкой автомобилей. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.

Эх, как я люблю эту композицию, еще в ремиксе Freemasons'а, она великолепная. Кстати, в начале этого трека Stromae, он как будто маленько под шофе, да? Вот когда песня начинается, я каждый раз напрягаюсь, но ненадолго. Круиз-контроль продолжается, друзья, 17.43 в Мурманске, хотя, походу, контролировать тут нечего. Вам хорошо едется под музыку Power, а мне в радости это осознавать. Хотя я сейчас это сказала и думаю про себя, ну, сейчас прилетит что-нибудь типа, да, тут вообще не проехать, тут вообще... Но другая мысль, да не, давно бы уже нажаловались. В общем, друзья, у вас есть еще несколько минуток, потому что круиз-контроль скоро завершится. 488-448, но все-таки вот эта надежда, что все хорошо на дорогах, она меня таки не покидает.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q5, Audi Q6, Audi Q3, Mazda CX-5 и CX-50, Джили Манджаро, Мини Купер, Кантримен. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто. Elvis Auto. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
5: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
6: Варишь сам? Работаешь в бригаде? В Строймиксе все, что нужно. Аппараты Сварог, Аврора, Фоксфилд, электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. Строймикс. Центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40. st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
9: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
10: Круиз-контроль.
11: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
10: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: слушателей, много ли среди вас ягодников, грибников и прочее, что, где, когда собираете. И наши слушатели делились интересными местами. Так что, если вдруг хотите услышать, где такие места есть, заходите в наш канал ВКонтакте. Там выдержки из сегодняшнего эфира имеются. Ну, а мы продолжаем, друзья. Круиз-контроль на Powerhit Radio вечерний. Как правило, мы здесь никакие темы остросоциальные или мурманские не затрагиваем. Просто общаемся по ходу движения, не напрягаемся сильно, ну, поскольку конец рабочего дня, люди с работы едут домой, хочется просто слушать музыку, ну, иногда какую-нибудь такую бестолковую болтовню. Всем хорошего настроения желаю.
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

эфирный день у ведущих на Power Hit Radio закончен. Завтра в 7 утра Сергей Сачков снова скажет вам привет, ребята, поднимаемся. Все, друзья, круиз-контроль завершается. Спонсор программы представляет автосалон Elvis, автопродажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто, автомобилей 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене, и цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б, 25-25-50. Я Соня Баженова, говорю вам до свидания, до новых встреч в эфире на частоте 104.5. Счастливо, пока.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Пожалуй, горожане заметили стройки новых домов в Мурманске. Они ведутся во всех округах столицы Заполярья. Эксперт рынка первичной недвижимости Илья Брайловский, между тем, отмечает стабилизацию спроса на рынке новостроек.
4: В прошлом году, в силу того, что все-таки был год, когда только-только новостройки на рынке появлялись, продажи были активны, и сейчас прослеживается отложенный спрос, потому как известно, что будут старты продаж в Октябрьском округе Мурманска, в Ленинском, и для кого-то эти локации ближе, в том числе и по этим причинам, есть часть отложенного спроса.
3: Отмечу, по приказу Минстроя России, средняя стоимость квадратного метра в Мурманской области в третьем квартале года составит 151 057 рублей. Это определяет возможности приобретать квартиры потенциальных участников программы «Дальневосточная и Арктическая ипотека».
4: Цены, можно сказать, что стабилизировались. Как в начале года ценники были от 3 800 000. На сегодняшний день можно найти лоты в таких же ценах, до 4 миллионов рублей стартовая цена. Корректно говорить о средней стоимости квадратного метра, это порядка 150 000-155 000 за квадратный метр, в зависимости от формата квартиры.
3: Как отмечает Илья Брайловский, в целом ипотека в последнее время испытывает подъем как на вторичном рынке, так и на рынке новостроек Мурманска, что определяет портрет покупателей квартир в новостройках.
4: Это в первую очередь все те же самые категории льготников по арктической ипотеке. Не стало их больше, я бы сказал так, что рынок стабилизировался. Застройщики оценивают емкость рынка, оценивают его перспективы. Тут работают рыночные механизмы, механизмы конкуренции. Закладывается в эту финансовую модель в том числе и потенциальная траектория спроса, какая емкость рынка. Все-таки именно коммерческие новостройки – это в чистом виде рынок.
3: И он в каждом регионе имеет свою особенность. Например, одна из наших особенностей – это высокий спрос на квартиры большой площади в новостройках.
4: На сегодняшний день в проектах старта, по которым мы ожидаем, четко прослеживается все-таки динамика к продолжению увеличения площади квартир, количества комнат. Квартиры площадью уже и 100 метров, и более, и 4-комнатные, и 5-комнатные. Все-таки студии как формат жилья пока не прижился в Мурманске. Квартиры продаются, но не сравнить количество продаваемых лотов с двухкомнатными, трехкомнатными.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама некогда. ООО «Каркоби». Оберн 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442. New and fresh music.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Завтра утром в Мурманске 14 градусов. Днем ненамного теплее – до 16. А вечером снова бодренько – порядка 12 градусов. Северный и северо-западный ветер 4-6 метров в секунду. Возможны дожди. День обещает быть пасмурным, а ночь – туманной. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом. Для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Угорнип 314-511-011-2014.
0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте «Пауэр». Все звезды здесь. Feel the power. Power. Yes.
1: Yes. Power play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия СПА» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: You're listening to Power Heat Radio. Get the hit.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
3: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском, 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении – 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33300. Таблицу можно закрыть.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Best music. Best music. On Power Hit Radio. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: «Золото чартов».
1: Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики ООО «МОД». Мясной маркет «Мясо есть». Героев североморцев 33А. Едем в страну, где города имеют цвет. Свой цвет. Есть синий город, есть серый, а есть, например, красный. Причины разные. Строительный материал или традиции, которые есть в разных уголках страны. Например, красным город называется из-за цвета песчаника, применяемого в строительстве. А в другом городе красят стены в индиго. И эта история восходит к еврейским беженцам 15 века. А для фотографов это вообще рай. Со всего мира они приезжают запечатлеть лазурные улицы и лестницы. И вообще страна живописная, контрастная. И является декорацией для десятков голливудских фильмов. От «Гладиатора» до «Игры престолов». Тут вам и пустынные пейзажи, и античность, и фантастические миры. Мы в Марокко. И теперь переходим к музыке, а в частности к дизер-чарту, где «Hit the Wall» сингл Грейси Абрамс, выпущенный в мае 2026 года, находится на верхней строчке. Это предельно откровенная песня, почти как страница из дневника. Песня про выгорание, про то, что нет сил. Но кто из нас не жил на пределе? Наверное, каждому знакомо это ощущение, и неважно, в какой стране ты живешь и на каком языке говоришь. Золото марокканского дизер-чарта «Hit the Wall» Грейси Абрамс.

0: Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Действительно свежее мясо. Свинина, говядина, баранина, курица. Разделка на месте. Выбираете любой кусок. Собственное производство полуфабрикатов только из качественных продуктов. По-домашнему и профессионально. Натуральные специи. Пельмени, манты и вареники ручной лепки. Котлеты, тефтели, зразы, голубцы и многое другое. 701-702.
1: Золото чарта.
2: Золото чарта.
1: Золото чарта.
2: Yeah.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
2: Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. Завтра утром в Мурманске 14 градусов. Днем ненамного теплее, до 16, а вечером снова бодренько, порядка 12 градусов. Северный и северо-западный ветер 4-6 метров в секунду. Возможны дожди. День обещает быть пасмурным, а ночь – туманной. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера. Вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста. Power Hit Radio. 104.5.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
4: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: It's not everyone. Powerhit Radio.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442. Okay, here we go. Power Hit Radio.
3: It's Greg, pretty down to earth and...

Всем добрый вечер. С вами Соня Баженова. Это рубрика «Романтик Коллекшн». Спонсор рубрики ООО «МОД». Мясной маркет «Мясо есть». Героев североморцев 33А. Об одиночестве, бессоннице, страданиях и думах о любимом человеке. Вот об этом очередная лирическая композиция в рубрике «Романтик Коллекшн». Так или иначе, все эти песни в основе своей одинаковые. Разными словами, о страданиях, с разным посылом и разным отношением. Каждый исполнитель несет свою эмоцию. Есть предложение услышать эмоцию Ларисы Ламберт. «My All» в рубрике «Романтик Коллекшн».

0: Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Хочется шашлыка? В мясном маркете замаринуют для вас любое понравившееся мясо из ассортимента. Бесплатно. Разделка и маринование на месте. Маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дате. Всегда в продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде. 701-702.
1: Романтик.
2: Heat Radio.
3: Check this out.
2: Power Heat Radio.
1: Просим, любить и жаловать. Новый трек на Power Heat Radio.
4: Alec и Jennifer Lopez, Everything's Fine, PM.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Stay tuned on Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: The Bowser Magnetic.

0: 2 days.
1: Heat music.
0: Heat music.
1: 104.5 FM. Power Heat. Radio.
0: Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер-хитов».

0: and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Adam Lambert, Under the Rhythm.

0: every day. Every day. And every hour.
1: Music.
0: New and fresh music. Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: DJ Gaja, Michiko.

0: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета. Feel the power. Power Hit.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропит». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста. This is... This is... This is... Power, power, play.

0: new and fresh music. Fresh music every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Жаль, French Montana, David Guetta и Aiden Martin. Shine.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Stay tuned on Power Hit Radio.
1: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Jax, Silver Lining.

I only drink when I overthink. I only smoke when I drink.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Today. На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

4.5 to 10. Get the hits.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Северное лето, оно такое разнообразное. Как музыка. На 104,5. Точное время 2 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Alec и Jennifer Lopez, Everything's Fine, PM.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста. Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power.

0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: The Bowser Magnetic.

0: Power Hit Radio 104.5 FM.
1: Три часа в Мурманске. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
1: Солнечный ритм этого лета. Новый час